0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

фантастических романах главное – это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет. Илья Ильф.

0: Истории за кадром.
1: В 1895 году Огюст Люмьер, который вместе со своим братом Луи изобрел кинематограф, дал одному юноше, заинтересовавшемуся его устройством, такой совет. «Вы должны быть благодарны, молодой человек, что это мое изобретение не продается, ибо оно неминуемо испортило бы вам жизнь. Его, конечно, можно использовать некоторое время в качестве научного курьеза, но не более того. И поверьте, никакой коммерческой ценности оно не представляет. Кто бы сказал тогда, на заре кинематографа, его великому изобретателю, что мировые кассовые сборы фильма «Аватар» составили почти 2 миллиарда 800 миллионов долларов. Да, жалкие гроши, мсье Люмьер.

Like I showed you.

0: Tripodok.
1: Tripodok. Tripodok. Dok. Tripodok. Tripodok. Dok. Tripodok.
2: Radio. Radio.
1: Tripodok.
0: Tripodok.
3: Tripodok.
1: Tripodok.
4: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипудук.
0: Чипудук. Тарик.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипудук.
2: Чип-чип. Чипальдук.
1: Пудук-дипу.
0: Чип-чип-чип-чип-дук.
2: Радио Чипальдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Кипидок.
2: I like

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили, да, что Радио Щипыль Дух нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень...
0: идет процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, иначе просто мы закроемся, и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы...

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Адепт техногенного шума
4: просил нас позвонить ему, что мы и делаем.
5: С вами трудно поспорить, это действительно было.
4: Да.
3: А что вас подтолкнуло на такой дурацкий поступок? Я уж про ник не говорю.
5: Ну, во-первых, многолетнее безумие в виде прослушивания вашей радиостанции. Наверняка.
4: Зомбирует.
3: Но у нас, так, вы знаете, техногенного шума немного.
4: Подожди, это во-первых. А во-вторых?
5: Но, во-вторых, наличие этого самого шума вокруг меня. У меня род деятельности, он всякими насыщен техническими штучками интересными, которые порой шумят.
3: Так, я давайте сейчас попросим нашего режиссера Владимира, да и всех нас вместе замолчать и что-нибудь техногенненькое нам под это можете?
4: Воспроизведите нам, мы послушаем эти
5: техногенные. Вы знаете, легко. Я как пионер всегда.
3: Да. Вы как пионер, адепт? Все, молчим. Даем вам 23 секунды. Поехали.
5: Давайте.
4: Маловато будет.
3: С костюмом.

0: Не знаю, насколько вам было хорошо слышно.
1: Ну что же...
2: Да, такая звуковая шарада. Что это было, мы не знаем. Ну, какие-то такие электронные какие-то насекомые.
0: Вы знаете, животные. Далеко не электронные. Совершенно механические, аналоговые звуки, поэтому... Электронного не было ничего.
2: Мы очень любим, мы за аналоговое все.
1: Да, конечно.
0: Мы здесь в Петербурге тоже большие приверженцы Одессы. Это слово уже повторялось.
2: Петербург вообще аналоговый город вообще. Он аналог Петрограда, я бы сказал даже. И Ленинграда.
1: А как вы адаптируете вот этот техногенный шум? Как он пришел в вашу жизнь? И связан ли он с вашей работой?
0: Ну, вы знаете, я, как многие люди, работал совершенно... скучную работу, и мне это совершенно надоело, я решил связать свою жизнь с работой, связанной со всякими механическими штуками, которые мне приходится собирать, разбирать, запускать, тестировать. Здорово. И мне стало очень интересно дальше.
1: В чем это выражается конкретно все-таки?
0: Ну, сейчас я все переведу в банальность. Всевозможные принтеры, роботы, машинки с двигателями, всякие механические штучки, которые, которых много шестеренок, которые двигаются и работают.
2: Здорово очень. А вы знаете, вот есть один такой концептуальный художник, он соединяет потом вот эти механизмы разными проволочками, шкивами, совершенно в абсурдных сочетаниях, и все это выставляет. И это даже можно на выставках нажимать на педальки, дергать за ниточки, кнопочки. Вы вот такого ничего не планируете изготовить?
0: Вот насчет художника вы меня не застали врасплох. Я вот знаю такого, ну, сложно назвать художником, это... замечательный творческий человек. А вот что касается меня, ну, пока что моя роль сводится исключительно к ознакомлению. Сначала же нужно понять, чем имеешь дело, перед тем, как начинать это дело соединять и пытаться этим управлять.
2: А для этого надо сначала разломать это.
0: Вы знаете, я думаю, мне еще 5 лет нужно ваше радио послушать.
2: Да вам, по-моему, самому 5 лет. Вы как ребенок собираете эти игрушки, смотрите, что они...
0: А тут очень простое логичное объяснение. Я до... 12 лет живу в воинской части, и у меня самая первая игрушка – это живой настоящий автомат Калашникова. Поэтому у меня детские игрушки появились намного позже.
2: Да.
1: Да, но слушай, вот, вот это ведь действительно наблюдение психологов, что если ребенка в детстве лишают игрушек, ну,
2: и у него первая игрушка автомат Калашникова, вырастает наоборот. Вот то, что он не доиграл в детстве, доигрывает. Очень поучительно.
0: Ребята, игрушки – это же здорово. Ну, это же замечательно.
1: Нет, кто
0: люди...
1: спорил, это прекрасно, особенно аналоговые. Старые, где-то добрые.
0: Вы знаете, я в детстве белой завистью завидовал ребятам, детям офицеров. Я бедный ребенок прапорщиков. Я завидовал детям офицеров, которые ездили на таких москвичах педальных с горящими фарами.
1: Да, да, да, конечно. Это очень дорого такая стоит фигня сейчас.
0: Да, это была сумасшедшая вещь.
1: Да.
0: Но сейчас многие завидуют мне, потому что я вот могу себе позволить совершенно спокойно сесть под радиочек-льдук, заняться, собирать какую-нибудь дребедень.
1: Отлично.
2: Тема у меня возникла. Вот автомобильчик с педалями, и все покачали головами и поняли, о чем речь. Значит, этот предмет, он соединяет несколько поколений. Вот смотри, я понял, о чем речь, ты понял, о чем речь, наш слушатель понял, о чем речь.
1: Ты думаешь, сколько ему лет?
2: Мы не знаем, но все равно чувствуется.
1: Это вот та машина, куда ты садился, и надо было на эти педали не крутить, а нажимать.
2: Вперед-назад.
0: Абсолютно верно. И тумблером включались фары, и на гудок нажималось, и гудела гудилка. Как у вас вот есть, я знаю, замечательный гудок на радиостанции.
2: У нас вот он есть, протянуть руку.
0: Вот он самый.
1: Спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам, ребята.
2: Оставайтесь с нами.
0: Удачи.
1: А мы остаемся с вами.
0: 7 футов под килем.
1: Конгруэнтно. Аналог forever.
2: Спасибо.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бан, бан, бан, бан, бан, бан.
0: В Москве ровно 5 часов 5 минут.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а

0: В эфире радио Чипальдук, и следующий наш трек прозвучит для продавших на прошлой неделе синюю толстовку Карагути 42 размера.
1: Heute ist der Tag, an dem jeder, der dich mag, und jeder, der dich kennt,

0: Разговорчики.
1: Ну вы, ребята, крутые. Ох, крутые.
0: Но какие-то невысокие.
2: Говорила гора окружавшим ее холмам.

Не лишнее было бы каждое утро вспоминать, что хищение либо вымогательство ядерных материалов наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Задумайся.

Sequence.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире радио Чепельдук «Несвежие новости». В студии с вами Арсений Мухин. Позывные праздника труда. Выйдут все как один. Патриотическая инициатива москвичей о проведении 16 апреля коммунистического субботника, посвященного 107-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина и 60-летию Великого Октября, нашла в Беларуси всенародную поддержку. Во всех коллективах прошли митинги и собрания, участники которых взяли обязательство ознаменовать этот день высокопроизводительным трудом, выработать большое количество сверхплановой продукции из сэкономленного сырья. Машиностроители целинником. Многотысячный коллектив завода «Целиноград-Сельмаш» горячо откликнулся на призыв москвичей ударным трудом ознаменовать коммунистический субботник. На предприятии состоялся митинг, на котором сверловщица Л. Фисенко, прессовщик Сентимбетов и другие дали слово в этот день выполнить сменную норму на 150-180%. Решено в ленинский субботник выпустить 75 разбрасывателей минеральных удобрений, много сцепок, лущильников и другой сельскохозяйственной техники. Весь дневной заработок будет причислен в фонд пятилетки. Организовано в четком ритме. Из всех городов и районов автономной Калмыкии идут вести о готовности трудящихся организованно провести ленинский коммунистический субботник. Здесь на субботник выйдут все. А бригада каменщиков в Баландина обязалась в этот день перевыполнить норму на 20%. Еще большей выработки решил достичь мастер столярного цеха К. Кашкоев. Шофер А. Боровиков будет весь день работать на сэкономленном горючем. Птицефабрика реконструируется. Фрунзе началась реконструкция крупнейшего в Киргизии птицеводческого предприятия Аламединской бройлерной фабрики. Впервые в практике бройлерного птицеводства в республике внедряется трехъярусное клеточное содержание птицы. Ни одну птицу, что ли, не выращивают? Непонятно. Освоение дополнительных... Одну птицу выращивают. Простите. Освоение дополнительных мощностей комплекса позволит выращивать ежегодно 2 миллиона цыплят. Тогда понятно. И, наконец, указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении газеты «Известия» Совета депутатов трудящихся СССР орденом Октябрьской революции за большие заслуги в коммунистическом воспитании трудящихся и мобилизации их на выполнение задач советского хозяйственного и культурного строительства, наградить газету «Известия» Совета депутатов трудящихся СССР орденом Октябрьской революции. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорный, секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Гергадзе. Москва, Кремль. 11 марта 1977 года. Выпуск не очень свежих новостей на радио Чепельдук подготовлен по материалам как раз таки газеты «Известия». Газета выходит с марта 1917 года. Это номер 60-й. Или 18515, сказано в скобках. Это московский вечерний выпуск. Суббота. Цена газеты 3 копейки. С вами в студии был Арсений Мухин. орденоносец оранжевого на знамени «Радович Бельдук». До новых встреч в выпусках «Несвежих новостей». Всего вам доброго.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.
1: Когда рыбы вышли на воздух, на землю, то почему-то сначала они превратились в таких огромных ящеров, динозавров, которые пугали, которые, может быть, сами себя пугали, и земля дрожала под ними. А потом странным образом, не знаю, что они там устроили, эти динозавры, но что-то, видимо, устроили, потому что обустроили эту жизнь, потому что потом они все вымерли, оказалось, что не нужны. Пришли мыши, серые мыши в серых костюмах, в серых галстуках, и заселили плотно эту землю. И в этом смысле мы переходим к мышам уже, мне кажется. Я думаю, что олигархов больше не будут, да они не нужны в сущности. Но что-то в это время было героическое, так сказать. Jurassic Park, он притягивает всеобщее внимание. Поэтому... А что это за танки тут ездят?
0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, Константин, он же некто Жар-Кот, говорит, буду несказанно рад звонку от гуру юмора и иронии. Константин, побазарим, если чё.
3: Хорошее слово, несказанно рад.
2: Кстати.
4: Алло.
2: Константин, добрый день, это радио Чипльдук.
4: Да вы что?
2: Да ну вот так.
4: Ничего себе, да, отлично.
2: Вы знаете, вот вы нам написали, что вы будете несказанно рады нашему звонку.
3: И вот вы говорите, ничего себе, хорошее ведь
2: выражение, хороший язык. Себе. Знаете, у нас сегодня вот вообще такая кампания проходит. Вы знаете, что вышел в новой редакции словарь русского языка, обогащенный новыми терминами, знаете, да?
4: Ну, конечно,
2: туда
4: да,
2: вошли.
4: Я слежу за событиями.
2: Какие
4: да.
2: туда там слова там вошли, там, не помню, видеоблогеры всякие там, да, не помню, лайки...
4: Ну, видимо, да.
2: Ну, вот типа того, да. Вы знаете, но ведь не бывает так в природе, чтобы если где-то что-то добавляется, значит, где-то убывает, значит, уменьшается. Поэтому вот мы заметили, что за счет вот этих добавляющихся слов уходят слова и выражения из нашей речи, из нашего
3: вот
2: лексикона.
3: Несказанно рад, уходит.
2: Да, вот, кстати, несказанно рад. Мы так были сами несказанно рады, что вы употребили слово несказанно. Вы его, пожалуйста, продолжайте употреблять, ладно?
4: Я стараюсь вообще все, в общем-то, те слова, которые были еще нашими родителями, нами, те, которые родились в 60-е, 70-е, они как-то в быту очень частенько использовались бабушками.
2: Да.
4: Я их не забываю, мы их и детям, в общем-то, как-то так... немножечко проецируем.
2: Отлично,
4: на
2: отлично.
4: Сознание, да.
2: Вот, но мы вот, чтобы опредметить, чтобы еще конкретнее, мы сами тут и дедушки, мы вообще в 20-е родились прошлого века, может быть. Вот. Поэтому мы такие слова знаем. И вот у нас тут компьютер выдает, так сказать, случайным образом, рандомно, какое-нибудь слово. Сейчас вот мы попробуем запустить, какое он выдаст.
3: Вот, мать твою за ногу. Или давай другое.
2: Сейчас, подожди. Нет, давай перезагрузим вот.
3: Ага.
2: Так. Вот обрыдло.
3: Обрыдло.
2: Обрыдло.
4: Ой, ну вот это слово. Же вы что? Это же древнее слово, обрыдло, это все.
2: Да.
4: Это все противно, это так все уже надоело, наскучило, осточертело.
3: А вы употребляете слово обрыдло, вот если.
2: Не так... просто знать, что означает,
4: конечно,
2: а вот
4: я
2: речь.
4: Конечно, на работе, когда я частенько вижу, вот, что ситуация складывается совсем не лучшим образом, и уже под вечер настроение совсем никакое, я так вот кладу голову на руки и говорю, как же мне все это уже обрыдло.
2: Вот,
3: а вот не получаете ли вы, что называется, нагоняй, вот тоже слово уходящее, нагоняй от начальства за вот такое отношение во время рабочего процесса?
4: Ну, я сам немножечко в какой-то степени так вот...
3: Начальник.
4: Эту
2: раздаете, нагоняя направо-налево.
4: Ну, не налево-направо, скорее всего, налево больше. Направо как-то не получается.
2: Или вниз, вверх и вниз. То есть сверху сами получаете, а передаете вниз. Нагоняй, обрыдло, несказанно. Слушайте, это музыка. Музыка для нас это просто... А вот сейчас давайте вторая перезагрузка. У нас три попытки.
4: Давайте.
2: Сейчас. Опростоволосица.
4: Господи, боже мой, откуда вы берете такие простые слова? Я думал, сейчас
3: вот.
4: Вы мне...
3: Нет, мы как раз берем слова, которые действительно простые, и, казалось бы, что же их не употреблять, но их же почти...
2: Перестают, никто, они постепенно поэтому... и незаметно уходят.
4: Да,
2: мы просто этого не замечаем. Мы же не говорим, что они полностью исчезли. Мы говорим, что уменьшается, мы их реже слышим, и кажется, что они рядом. А их уже-то, в общем-то, и нет. Бабушки и дедушки уйдут.
4: Да.
2: И кто
4: да,
2: просто да, волосится, скажет, ой, что ж ты, я как-то опростоволосился. Опростоволосился-то.
3: Да.
2: Понимаете? Разве скажешь, чувак? Чувак, да тут зашквар у меня там или чего-то.
3: Кстати,
2: это...
3: заметьте, Андрей, какие-то слова надоело, облажался. Ну, то есть здесь вот компьютер нам выдает часто слова... когда человек должен признать какой-то отрицательный момент, да?
2: Да, да, но это, видимо, вот, но тут случайные числа, что тут поделаешь, да.
3: Некая здесь... эмоция вот так. Такая,
4: ну,
3: скорее...
4: Ну, опростоволосица довольно часто, мне кажется, используемые слова. Вот,
2: А вы когда последний раз вот опростоволосились?
4: Я простоволосился, наверное, сегодня, когда купил вещь, которая оказалась, как мне она нужна, как будто бы. Но на самом деле я понял, что это лажа.
3: А скажите, ну сразу возникла возможность и желание ее сбагрить?
4: Yes.
3: А вот как вы будете ее сбагривать, если мы это слово тоже употребим, забытое, сбагрить или подарить?
4: Да, при помощи известных нам ресурсов каких-то, да, в общем-то, известных.
3: Ну что же, мы желаем вам,
2: можно
3: чтобы
2: как
3: все...
2: в игре дедушек и бабушек махнем. Знаете,
4: махнем, вот, не глядя. Да,
2: махнем, держишь в кулачке что-то, а говорит тоже, махнем и меняешь. У тебя тут прищепка, а у него
3: мы
2: там
3: надеемся,
2: бриллиантовое кольцо.
4: Да, нет, это было в полной версии, махнем, не глядя. А еще помните куриную такую, эту, я забыл, как это называлось, куриный... Да, ломали такую косточку и заказывали.
2: Да, куриную душку, куриная душка, душку, да, и у
4: душку,
2: кого больше,
4: да,
2: останется?
3: Я вообще не помню этого.
2: Ну
3: да,
2: вот, вот видите.
3: Провал.
2: А вот, да, я чуть-чуть хотел вернуться назад, вот, а простоволосица вообще восходит к какому, каков смысл-то от происхождения этого выражения, простоволосица? Ведь, значит, был головной убор или была покрыта голова?
3: Надо сейчас очень просто, можно все прогуглить.
2: То есть все полезут сейчас в
4: Википедию? Я думаю, простоволосый, наверное, это где-то близко, знаете, когда более, скажем так, люди более социального, скажем так, сословия, они носили какие-то, может быть, нет, ну, мне так кажется, может быть, парики и были ухоженные такие головы, то, у простолюдинов, наверное, это были какие-то простые какие-то...
2: Под горшок,
4: волосы, какие-то,
2: там,
4: под
2: стрижка
4: горшок,
2: просто,
4: там,
2: да.
4: Я не знаю,
2: или там...
4: что-то совсем было все...
2: Ну да.
3: Вообще стрижка
2: печально,
3: под горшок,
2: печально.
3: Это... Круто, кстати, сейчас.
2: Видите, как, да, какой, да, мы, да, пласт глубокий залезли. А когда барин проезжает, и мужики шапки прочь, да, или в лесу поют дрозды.
3: Да.
2: А и вот,
3: ну,
2: ты
4: вот
2: тогда
4: это,
2: с простыми
4: это,
2: волосами остаешься.
4: Простоволосые, это где-то...
2: В общем, наверное, да, мы слушателей наших приглашаем еще и глубже, не только в словари современного.
4: Копнуть, надо копнуть.
2: Новояза. Надо, но и,
3: нам,
2: да,
3: очень приятно, что вот мы
2: и...
3: в своем звонке напоролись, тоже хорошо, напоролись
2: на
3: прекрасного нас...
2: Константина. С ником Жаркот.
4: Да, ребят, спасибо, что вы дозвонились до меня, мне приятно. Приятно было. Вообще просто ценю вашу передачу, постоянно ее...
3: Ну,
4: не постоянно, но периодически слушаю.
3: Вы знаете, это надо возвести тоже нам, что не ценю вашу, а вашу передачу. В целом вообще Чапыльдук — это одна большая
2: длинная
3: радиопередача. Это
2: потому
3: так
2: что
3: и есть.
2: Мы передаем через, да, волны, электроны.
4: Проще сказать, да. Чапыльдук — это наша жизнь. Вот так.
2: Да. Хорошо, что хоть не жесть. Да. А вы из какого города?
3: Жесть.
2: Позвольте, сударь, спросить вас.
3: Да. Не спросить, а
2: полюбопытствовать, сударь.
4: Столица, батенька, столица.
2: Столица, да. Как сейчас говорят, вы с какого города? Как-то немножечко хочется все-таки слышать более правильно. Из, да?
3: Ну, это очень хорошо. Ну, значит, наш радиослушатель высоко несет знамя.
2: Знамя. И вот компьютер выдал это слово, но мы на вас не будем тестировать с ним. С вами мы не будем чахнуть.
4: Тестировать это слово от слова
3: цистит? Я тоже хотел.
2: С вами мы не будем чахнуть. Ну, а, это вот слово так употребляют, да. Но...
3: Будем вам еще позванивать.
2: Ну, нам, в нашем, да, наш и, адрес, как бы,
3: и побольше
2: нам
4: вам и нам.
3: Побольше, да, вам употреблять нам слов с позитивным, конструктивным, созидательным,
2: чтобы
3: моментом.
2: Чтобы поменьше вам что-либо обрыдло.
3: Опростоволашиваться.
2: Чтобы вы поменьше сами давали нагоняя.
3: Опростоволашиваться.
2: Чтобы вы не опростоволосились в очередной раз. Поскорее сбагрили то, что вам не нужно. И не чахли, а только... Какой будет антоним к слову чахнуть?
3: Чахнуть?
2: Процветать как-то, но вот
3: процветать.
2: Надо... Но это слово употребляемо.
4: Да. Ну, а вот пускай процветает ваша команда вся, которая делает хорошее дело.
2: Спасибо. И, да, с вами мы, как говорится, не соскучимся.
3: Будем
2: и
3: вам
2: не
3: позванивать, докучать.
4: Спасибо. Буду рад.
3: Счастливо.
4: Да. Все, ребят.
3: Пока-пока.
4: Давайте, давайте, удачи.
2: Спасибо.
1: У нас все хаты записаны.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

0: В эфире рубрика «Слушая классику» на радио «Чипльдук».
1: Сегодня в рубрике «Слушая классику» прозвучит редкая запись. Ее предоставил нам старейший филофонист, меломан Григорий Павлинович Евстафьев-старший. Запись сделана на магнитофонной ленте «Свема» Шорсткинского химкомбината на магнитофоне «Гинтерос» в октябре 1972 года. Бетховен. Лунная соната. Партия фортепиано. Николай Никитский. 8 лет. Соло на электропианоле «Малыш» Чувашского электролампового завода. Андрюша Коньков. 6 лет. Пожалуйста, пленочку.

Напоминаем вам, что в рубрике «Слушая классику» звучит редчайшая запись, предоставленная нам старейшим филофонистом, меломаном Григорием Павлиновичем Евстафьевым-старшим. Запись сделана в октябре 1970 года.

0: этом фонограмма, к сожалению, обрывается. В рубрике «Слушая классику» прозвучала редчайшая коллекционная запись «Лунной сонаты» Бетховена в исполнении Николая Никитского, 8 лет, фортепиано, и Андрюши Конькова, 6 лет, соло на электропианоле «Малыш» Чувашского электролампового завода. Произведение исполнялось во время годового отчетного концерта в большой комнате малогабаритной квартиры номер 14 в проезде Степанова.
1: Слушая классику на радио

Тем, кто не понаслышке знаком с вейкбордом, посвящается следующая музыкальная композиция в нашем эфире. Вслед за ней прозвучит композиция для игры в пейнтбол на ананасовых посадках Кубы.

0: эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: 11-го в 14 будут выбирать. Всего участвуют 19. Фаворитами стали 2. Они во всех 14. Но главным стало массовое, в то время как левые в другую маститую, сообщает корреспондент. Кражи и угоны – еще одна, заявил исполняющий обязанности. Всего по стране находится свыше 7. В прошлом году было 6. Они украли с мая по ноябрь, которые в соседних регионах, пишет.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Дорогие слушатели, напоминаем, что вы можете в меру ваших возможностей снова, а кто-то из новичков может быть и впервые, поддержать радио Чипальдук на следующее полугодие, которое не за горами. Это было бы, как всегда, очень кстати. Поддержите наш с вами Чипальдук. Мы без вас никуда. А с вами всегда. Зайдите на стартовую страницу сайта, там все понятно. Мы очень ценим ваш вклад в дело всемирного очипальдучивания. Поддержите процесс. Ждем. Информация на сайте 4duk.ru.

0: там жрете, чипыльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

хотите узнать название трека, только что прозвучавшего в эфире радио Чипальдук? Хотите? Хотите, я вас спрашиваю? Или не хотите? Ну, не хотите, как хотите.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Любопытный факт.
1: Интересные истории про детское кино и мультфильмы рассказывает мальчик Боря. Борис Борисович младший. 3 годика.
2: Если он не мальчик, то присмотреться.
3: То можно заметить, что он в мультике Винни-Пух идет в гости. Винни-Пух это зайчик с елкой, а Пятачок нет. Папа, а что, была свиньи-вампиры?
4: Свиньи-вампиры?
5: Ага, да. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

beautiful lie. Louise, such a beautiful lie.

0: such a beautiful lie.
1: Никогда не недооценивайте человека, который себя переоценивает. Франклин Рузвельт.

И завершает нашу музыкальную программу в этом часе мелодия, написанная владельцами борзых собак для детского корпоративного праздника в одном из шопинг-центров Гонконга.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: В Москве точно не четверг. Ровно.
1: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
2: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
3: Город Казань готов принять звонок. Максим, также вашему звонку будет рад мальчик Коля, 8 лет, ваш фанат. Здравствуйте.
4: Да.
3: Это Максиму звоним мы, правильно?
4: Да, да, Максим.
3: Максим.
5: А мальчик Коля?
3: Мальчик Коля там поблизости?
4: А, я знаю, кто мне звонит.
3: Кто это вам звонит?
4: Ну,
5: сначала про Колю давайте определимся. Мальчик
4: сейчас,
5: рядом?
4: Сейчас. Чебальдук тебе звонит.
3: Кто больше-то рад будет?
4: Давай.
6: Алло?
3: Мальчик Коля, это Чебальдук.
6: Здрасте,
3: мальчик Коля. Где учимся?
6: В школе.
5: Необычно. Ну, а за что так Чебальдук тебе приглянулся?
6: Ну, нормальное, интересное радио. Еще моя сестра старшая его слушала, когда была маленькой.
5: Ага, а уже сейчас выросла, не слушает.
6: Да, сейчас выросла, но иногда я, когда она приезжала, ей папа напоминал, включал.
5: Ага.
6: Да.
5: А сейчас что слушает-то? Сейчас, наверное, да? какую-то современную, нехорошую.
6: Она радио сейчас не слушает.
5: Правильно, молодец.
3: Да. Ну, а тебе больше что, музыка нравится или болтовня на радио?
6: Сигнал точного времени.
3: Сигналы точного времени.
5: А любишь все точное или все-таки любишь пошалить, чтобы было все не пойми как?
6: Мне нравятся сигналы и точные. Мне нравится сигнал точного времени. Нам с каким-то там... Часто я слышал шмошки вот это вот.
3: Да, есть такая у нас. Летает там она во времени. Ага.
5: Ну, а музыка как тебе? Какие ощущения вызывает?
6: Да, хорошая.
5: Хорошая.
6: Ну, мне понравилось видео, я парикмахер.
3: Чего-чего?
5: Парикмахер, я.
6: Мне понравилось. Да, я парикмахер.
3: Ну, у нас там много, у нас несколько тысяч всякой всячины. А ты как, ребята-то другие тоже разделяют твои интересы?
5: Или, наверное, никто не знает такой радиостанции?
6: Да.
3: Не знает? Ну, ты там их просвети тогда, чтобы они тоже заразились.
5: Расскажи им, что есть такое радио смешное.
6: Я говорил, но они не слушают что-то его.
3: Тогда знаешь что? Учителю или училке какой-нибудь скажи. Клавдия Васильевна или Елизавета Петровна.
5: Как у тебя зовут преподавателя твоего? У тебя же, наверное, один сейчас в начальных классах.
6: Да, только в какой школе? А у меня их две.
5: О, как? А вторая какая?
6: Одна музыкальная, а вторая...
3: Ну, вот ты музыкальный про музыку скажи, да. А музыкальный там ты что, фортепиано, скрипка?
6: Труба.
3: Вау!
5: Значит, ты вдуваешь, значит, у тебя легкие какие должны быть, ух!
3: Слушай, а у тебя далеко труба сейчас?
6: Я сейчас хочу заниматься как раз.
3: Ну-ка, давай нам на трубе что-нибудь, протруби сигналы нам точного времени из Казани. Круто как, а?
5: Да.
3: Мальчик Коля, 8 лет.
5: Вообще нет вопросов.
3: А будут идти годы, ему будет 9-10.
5: Да, а дам и пуще того. Уже как старшая сестра будет, перестанет слушать.
3: Да.
5: Поэтому ценим,
3: потом
5: пока
3: у него
5: он
3: свой
5: маленький.
3: Мальчик Коля родится.
5: Да. Пока так. Маленький человек, если... Очень прилично.
3: Позывные.

0: Вау! Николай, супер, мы порадовались. Молодец. Это же вообще требует какого вообще щеки, дыхалка,
1: да.
0: Вот, и точность. Надо же, чтобы в попад это было, а то соседи там будут стучать шваброй.
1: Знаешь, такой был смешной случай. Есть такой композитор Сергей Сергеевич Прокофьев. И вот, может, ты знаешь такое «Петя и Волк» произведение было. Может быть, тебе
2: да,
1: там...
2: Да, я знаю, нам его два раза на музыке ставили.
1: Вот, замечательная совершенно
2: да,
1: вещь.
2: Да, один раз в школе на музыке, а второй раз в музыкальной школе.
1: И вот как-то, да, сидит Сергей... Прокофьев и Ростропович, который тоже очень известный музыкант был. И Ростропович спрашивает у Прокофьева: «Сергей Сергеевич, а что у вас в партитуре для трубы такая низкая нота?» А Сергей Сергеевич ему отвечает: «А вы представляете, как трубач будет, какой он красный будет, как у него будет дуть, как щеки будут надуваться, как ему трудно будет?» Вот такой был хулиган Сергей Сергеевич Прокофьев.
0: Хулиган-композитор, да. А мы хулиганы-диджеи на хулиганском радио «Чупыльдук» и выращиваем с помощью этого маленьких, но культурных очень, эрудированных
1: да.
0: хулиганов.
1: Вот сестра уже пошла во взрослую жизнь, теперь Коля.
0: Колян, в общем, мы очень рады, что у нас такой слушатель. Папа Максим, ты, значит, Николай Максимович?
1: Пожми ему руку.
0: В общем, да, Николай Максимович, тебе спасибо. Максиму, отчеству не знаем, и тоже спасибо.
3: Анатольевич.
0: Максиму Анатольевичу спасибо. И супруге, в общем, за такого сына. Несите дальше эстафету в массы. Вот, будем звонить маленькому Армстронгу.
1: Да, маленький Луи будет нам играть. Мы с удовольствием будем следить за его прогрессом.
0: It's a wonderful world, ждем.
1: Как минимум.
0: Да. Ну что, это был Коля и папа его Максим из Казани.
1: И сестра там тоже была,
0: да,
1: так, виртуально.
0: И передал нам точное время, неважно какое. Главное, что это наше время.
1: И это наши звуки.
0: Спасибо, друзья.
1: Пока, Коля. Максим, пока.
0: Спасибо.
3: Спасибо вам.
0: Ага.
3: Очень рады были.
0: Еще, может, звякнем как-нибудь. Пока.
3: Звоните.
2: До свидания.
0: До свидания.
4: У нас все хаты записаны.

0: Прозвучала музыка для постановки «Клистира»
1: на сцене драматического театра. Ну а следующая композиция предназначена для опытных мастеров укладки бордюрного камня на четной стороне улицы.

라디오 지플도

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Страничка поэзії на радіо Чепельдук.

мерцает дым над фибрами постели, и златокудрый лев напутствует волхвов. Невольно Крым чурается метели, разгадан блеф ребячливых волков. Посмел ты сжечь куржависто, кустисто, буравишь трек в прожитом полусне. Растает речь, придет остоловисто, фиалковый гантель в железное пенсне. Валерьян Романович Вскревенский, 1954 год.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чиппельдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: В эфире радио Чипльдук прозвучала эзотерическая песня для усиления колебаний ветрозащитных воздуходувов. А сейчас прозвучит музыкальный привет от московских таксистов молодым рикшам Хайдарабада.
1: I got no tech, no toys, blues.

Грядет конец месяца, друзья, а мы еще не поддержали радио Чипыльдук. Какой-то непорядок. А вот так забыли раз, забыли два, потом чпок, а радио и не существует. И это весьма, увы, реальная перспектива. Но мы надеемся, верим, потому что поклонники радио Чипыльдук самые крутые, верные из всех поклонников, всех радиостанций. Друзья, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую радиостанцию Чипыльдук. Информация вся для тех, кто решил это сделать впервые, на сайте 4duk.ru.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Миллиарды на гонку вооружений. В Сенате и Палате представителей американского Конгресса завершилось обсуждение проекта военного бюджета США на 1985 финансовый год. Контрольной линии первого этапа в процессе утверждения ассигнований Пентагону обе палаты пришли с различными результатами. Сенат согласился выделить 291 миллиард долларов, а Палата представителей – 284,4. Так или иначе, это рекордный военный бюджет, принимаемый США в мирное время. Если говорить о пушках, танках и новых ракетах, то высший законодательный орган страны практически полностью удовлетворил запросы Белого дома. Вопрос о строительстве очередной партии стратегических ядерных ракет первого удара МХ ставился на голосование в Верхней Палате Конгресса дважды и сопровождался бурными дебатами. Но, поговорив, сенаторы все же утвердили предложение Пентагона, и в следующем 1985 году с конвейера сойдет еще 21 ракета. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. По материалам газеты «Известия» от 29 июня 1984 года. С вами в студии был Арсений Мухин. Радио Чапельдук.

всегда ваш надежный партнер. Продолжаем наше вещание. В нем прозвучит современная музыка, а также рубрика «Улыбки разных широт».

Если вас интересует, как называлась песня, только что прозвучавшая в нашем эфире, значит, вы интересующийся, неравнодушный, любознательный и ищущий слушатель. Ну, а сейчас в нашем плейлисте следующая композиция, которая, мы надеемся, вас тоже заинтересует.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея номер 85. Время от времени стоит врываться куда-нибудь и требовать соблюдения ваших прав. Даже если вы не имеете представления о том, что это за права и с кем вы говорите, а выходя, хлопните дверью.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Говорит веб-радио Чипльду.
4: Эльдар.
2: Да.
3: Эльдар.
2: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Эльдар.
4: Это мы.
3: Вы оставляли заявочку?
2: Да, оставлял.
3: Вы готовы к контакту?
2: В прямом или как? Или в кривом?
3: Полупрямом.
2: Полупрямом? Ну, давайте в полупрямом.
3: В общем-то, все, что вот сейчас пойдет, практически так...
4: То и выйдет.
3: То и выйдет.
2: Ой, замечательно. Мы тут пьем просто.
4: Да что ж такое-то,
2: это,
4: а?
2: Это не страшно?
3: Вы не первые, просто что-то этим все занимаются.
4: Грешат.
2: Нет, мы
4: какая
2: тут
4: обстановка и сколько вас?
2: Нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я 8-й.
3: Ага. Но вы в данный момент не слушаете радио Чипльду?
2: В данный момент нет, потому что я сижу как бы на Макинтоше, он у меня не работает. Ну, в смысле, как бы радио почему-то не подключается.
4: Вы пьете на работе?
2: Угу.
4: Удачи.
3: Действительно хорошая работа. Вот здесь у вас написано в заявке, что от прекрасного радио на прекрасной работе настроение становится лучше. Теперь
4: причины,
3: мы поняли,
4: причины никакой
3: почему.
4: Нету для сборища. Просто...
2: Нет, причина как раз-таки есть. От нас уходит человек.
4: О,
2: как. Нашей работы.
4: То есть печальный повод?
2: Ну так, полупечальный, можно сказать. Потому что человек не зря просто уйдет с работы, а как бы если ему это нужно, то значит он стремится еще к чему-то большему.
4: Ага. Ну то есть грустные песни, я так понимаю.
3: То есть, а вы его под печальную музыку провожаете? Ну не в последний путь.
2: Нет, мы его провожаем под веселой компанией.
3: Веселой компании. Скажите, а у вас есть на чем воспроизвести музыку? Потому что программа наша называется «По нашим заявкам».
2: А что именно?
4: Ну вот у нас сегодня буква «Ш». Вот у нас Шнитке, Шафутинский и Шокинблю.
3: Хотя нет, можете такое... что-то еще на
4: «Ш». Да, что-то на «Ш» можете предложить.
2: Что-нибудь из шансона?
4: Ух, хорошо, кстати, широко мыслите.
2: Ну, стараюсь.
3: Выкрутились. Ну, хорошо. Ну, 8 человек, шансон вполне будет,
4: да.
2: А вот шансона у меня нету.
4: А что есть на «Ш»?
2: На «Ш»? Что есть? Что у нас есть на «Ш»? Музыка какая? Да.
3: Шопен, подсказываю.
4: Да.
2: Шопен есть.
4: Шульберт.
3: Есть Шопен?
2: Как?
4: Шуман есть.
2: Да.
4: Ранний.
2: Как?
4: Ранний Шуман.
2: Здесь еще Шуберт напомнили.
4: У вас еще в компании Шуберт?
2: Да.
4: Ну так кого
3: вы это можете нам завести, воспроизвести?
2: А кого мы можем воспроизвести, Вик? Ну давай воспроизведем там всем. Меня просят, чтобы я не мешал. Меня видели.
4: А, то есть Вика берет бразды?
2: Вика берет бразды над всей музыкой.
4: Так, ну давайте и трубочку тогда.
2: Они все стесняются.
4: А там Вик много, да?
2: Нет, я хотел другую Вику как бы под именем Ася.
4: А, Вика туда. Под именем Ася,
2: вот,
4: чтобы
2: вот,
4: Шуберт
2: секунду, вот. Вика прячется от меня. Алло.
3: Ну вы держите ответ за всех, а то сейчас вы подставляете.
2: Я бегаю за ней по офису, она в толчок прячется.
4: Хорошая атмосфера.
2: А?
4: Ну давайте музыкальную все-таки заявочку. Нас, ведущих, Андрея и Кирилла. Вот
2: сейчас.
4: Буква «Ш» по-прежнему.
2: Айся, музыку какую-нибудь на букву «Ш». Давай, Айся.
4: Выпьем,
3: вот, вы это уже не ла-ла-ла, а шанана какая-нибудь.
2: Шанана.
3: Потому что у нас сегодня буква «Ш» очень интересует.
2: Ну на, Вик, ну поговори.
3: Шура.
4: Хорош, а ты, смотри,
2: они потеряли.
4: Шура Каретный.
2: Стопудово, Шура Каретный есть?
5: Шуру давай.
2: Шуру можно, кстати, послушать.
3: Давайте. Как вы будете это делать? Вы будете петь или с мобильного телефона, или у вас диск есть?
2: Вот, Ась, ты знаешь песню Шуры?
5: Нет.
2: Ась не знает, я тоже не помню.
4: Вот хорошо.
2: А все остальные работают.
4: А у вас уже 8 человек там.
2: Нас вообще-то на работе где-то около 150 человек.
4: И никто не знает Шуру?
2: Нет, ни у кого скорее его нету. Или,
3: ну давайте
2: или
3: что-нибудь на «Ш», вот, ну, шо угодно, давайте.
2: кто знает песенку на букву О, давайте я вам дам трубочку человеку, который уходит от нас.
4: Да, вот это, кстати, будет очень символично.
2: Да, давайте, сейчас я передам.
5: Это что такое?
3: Алло. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
5: Наташа.
3: Наташа, очень приятно. А мы веб-радио Чипыльдук, точнее, Кирилл и Андрей. И у нас
5: очень
3: программа
5: приятно.
3: Называется «По нашим заявкам», в которой мы, капризные такие вот ведущие, заказываем слушателям музыку, которую мы хотели бы услышать.
4: От них по мобильному или, грубо говоря, акапелла, как угодно.
5: Если ой, я петь не умею. Я вам сейчас дам... девочку, которая хорошо
3: так,
5: поет.
3: Вас там много, мы по этой цепочке до вечера выйдем.
4: Если вы не можете петь, это только увеличивает ваши шансы
5: девочку
4: прозвучать.
5: Нет, серьезно, сейчас, секунду. Юлька, твой шанс, я не уйду, ясно? Не, извините, я не пою.
3: Так, а там никакого нет, вот, ну, ни радио не играет, ни музыкального центра, ничего нет, да?
2: Булахов, а ты знаешь песню на букву Ш? На, что стоишь качаешь? Давай, пой. Алло,
3: что стоишь качаешь?
2: Что стоишь качаешь? Это наша, да?
4: Нормально.
2: Тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына. Получилось?
3: Получилось, принято, вполне, принято. Да. Только не надо спасибо. В следующий раз, когда мы позвоним на букву Ч, чтобы вы не пели нам «Чё стоишь, качаюсь».
2: Да. А,
3: потому что
2: нет,
3: уже
2: чё.
3: Вы израсходовали попытку.
2: Хорошо.
3: Значит, это была у нас сначала, то есть это сначала был Эльдар, потом была...
4: Псевдо Катя или нет?
2: Наташа.
3: Потом была Ася, замаскированная под Вику.
4: Да.
2: Ой, как все сложно.
3: И потом была Наташа.
2: Замаскированная под Сережу.
4: Да, все закончилось на...
2: Сережа.
4: На Сереже.
3: Ну, такой вот у нас вокальный выпуск специально Шипыльдук.
4: Да. Сергей, а вы покидаете данный коллектив? Или...
2: А, нет, я нет.
4: Ага. Тот, кто покидает, это была же девчоночка, да, у нас?
2: Да.
3: Ну, хорошо, мы вас еще застукаем в каком-нибудь другом месте, в другой компании, где будет еще какая-то возможность музыку завести нам. И, надеюсь, вы нам не откажете.
2: Хорошо,
3: все, тогда до следующих связей.
2: Да, спасибо,
3: звоните. Всем привет.
2: Хорошо,
4: пока.
2: Спасибо.
4: Удачи.
2: До свидания.
4: Угу.

0: Многие истины в жизни прописные,
1: потому что непечатные.
2: Радио Чиппельдук. Великая лексиколингвистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Вы прослушали избранные места из музыкального наследия суматранских охотников на большую белую пипу. Оставайтесь с нами.

Чипельдук. А смысл?

Радио Чиполлюк. Обратно мы самые первые.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Русские пословицы народов мира.
1: Хорошее море. Мертвое море. Израильская народная пословица.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чипальдук.
2: Добрый день.
3: В студии Михаил Мерхенчук
2: и Никита Мерхенчук. В эфире обзор франкфуртской прессы на радио Чипальдук. Мониторинг. Мировая торговля. Мировая торговля. Антидеппинг. Рост мирового 3,3%, что выше Росада, ДДЦА, ВТО и торговля по графику роста инвестиций,
4: Не могу найти свой локомотив.
2: Ну что ж, может быть, пока мы расскажем еще и о том, как министерство штрафует на неистраченные деньги. Белый дом обслуживает бюджетные резервы в ведомственных кассах. В статистике о том, что федерального бюджета правительство готовится совещание в оптимизации и будет успешно реализованы.
4: Я не могу найти.
2: Вы слушаете обзор сегодняшней прессы на радио Чипальдук. В студии Никита Волчук
3: и Михаил Красибик. Новости культуры. Я хочу стать гражданином семи стран. Видимо, паспортов, как и денег, много не бывает. Получив российское миссис, месье Депрек, ну, как говорится, вошел во вкус. Давеча в Ницце на фестивале российского и публике свой новый фильм «Распутин». Актер торжественно напомнил прессе, что теперь франко-российский нескольких государств.
2: Михаил, а на последнем фестивале, который прошел, актер остался ли доволен своими
4: холстерами?
2: Ну что ж, будем надеяться, что скоро на экраны. Новости экономики. Небоскреб «Газпрома» 7,2 миллиарда рублей. Охтоцентр Луцана. Городозащитники Санкт-Петербурга. Небоскреб «Охтоцентр» 400-метровый коммун. Кубишевский Санкт-Петербургская 5 марта. Исключившего из списка выполнено по его заказу, не являются археологами и экспертами.
4: Не могу найти новость про... Лиса, продолжайте. Где она? Кроссворд. Олег Васильев. Долгокруг для Владимира Даля. По 15 по горизонтали и 19 внезапное 7 букв.
2: Михаил, а прав ли я, что 16 по горизонтали, пересекающиеся с 5 по вертикали, содержит букву Ж на третьей строчке, которая спрашивает, что птица семейства Ледоковских?
4: Добавили весь.
2: Продолжаем обзор «Курховских газет». В студии Никита Волчук
3: и Михаил Красибик. Прошу прощения, локомотив затянул с пересадкой. Славина меняет Леонид. История со сменой главного тренера локомотива близка к место, освободившееся после 7 ухода хорватского специалиста Славина.

0: В ближайшее время должен заняться Леонид, под руководством которого железнодорожники уже пробили.
1: А скажи, тот ли это человек, о котором писал еще Русловский «Русский спорт»?
0: Тренировал Кубань, а Библий «Локомотив».
1: Я думаю, болельщики будут...
0: Да, болельщики «Локомотива» уже долгие годы ждут тренера, который бы смог все Библий, чем Кучук.
1: Ну что ж, и в завершение выпуска коротко о погоде. Завтра в Москве 0 градусов, ветер и осадки, которые 5 миллиметров. В следующей неделе циклоны с восточной
0: сахарой. Где-то Паскаль, я когда-то циклоны.
1: Вертутного столба.
0: Спасибо, друг.
1: На этом завершен наш обзор утренних, вечерних и вчерашних газет. А с вами были Лорд Шанковский
0: и Михаил Васильевичек.
1: Да.
0: До свидания.
1: Всего вам, Лорд Ларксон.

Последние 10 минут в нашем эфире звучали песни для снижения потливости ног. Ну а теперь долгожданные мелодии, сыгранные левшами.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Чипльдук. Шо говорите? What are the basic

0: современном новояззе.
1: Агей.
2: Агей.
1: Выражение согласия или одобрительное восклицание. Русско-интернациональный гибрид нашего родного «ага», «ага»,
2: ага,
1: и ихнего «окей», то есть «агей».
2: Агей.
1: Выражение «агей» или «агей» может использоваться в личных и деловых переговорах. Например,
3: «Гала, выгули скотину».
2: «Агей». Сейчас только Гелендваген от ворот отгоню.
3: Вы должны нам по последнему контракту еще 2 миллиона.
2: Агей, no problem. Good luck и goodbye.
1: Агей. Okay.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Анна Б. Новичок, с Чепельдуком только месяц. Очень рада вашему творческому фонтану. Работаю помощником капитана на яхте в Сочи. Пытаюсь подсадить олигархов на Чепельдук, но пока не получается. Будем работать, говорит она. Да, это нам очень нужно.
3: Будет
2: всегда
3: работать
2: готова
3: на яхте, это хорошо.
2: Так, Анна.
3: Есть там олигархи,
2: Анна.
3: У которых...
4: Анна, я не слушаю.
2: Анна Б. Здравствуйте. Это радио Че.
3: Пыль.
4: Ой... Здравствуйте, Чепельдук.
2: Да.
3: Ну что, как наши дела?
2: Удастся? Нет, давай, ли... давай с другого начнем. Штормит, вы где? Вы в море?
4: Ничего
2: или на...
4: себе.
2: На суше?
4: Мы в море.
2: В море прямо? Вот прямо-прямо сейчас, вот в Черном море,
4: вот
2: да?
4: Вот прямо сейчас,
2: как
4: да.
2: Как здорово. Ну сколько баллов там? Или штиль?
3: Легкая зыбь.
4: Нет, легкая зыбь на море.
2: А яхта у вас парусная, моторная? Какие? Мы не разбираемся, можем какие-то вопросы дилетантские.
4: У нас моторная яхта.
2: Ну, парусов совсем нет, да? То есть такая вот чисто моторная, да?
4: Ну, паруса у нас в душе всегда, а в данном случае мы на моторной яхте.
3: Ну, помогать капитану, это ничего не делать, просто вот красиво ходить туда-сюда или нет, или как?
4: Ну, конечно, в основном-то я для красоты, понятное дело, но иногда приходится веревки потягать.
3: Да вы что?
2: Ну, якорь поднимать на морского.
3: Якорь, да, вот это вот все на себя.
4: На якорь, да, на кнопку нажать.
3: О, как? Ну.
2: А якорь вот сейчас что собой представляет? Это вот как на картинках, как на фуражках вот старых? Или это просто какая-нибудь бандура тяжелая? Что сейчас якорем является?
3: Да, вот это очень важно.
4: Не,
3: ну,
4: это что-то такое у нас современное, такое блестящее, большое, очень тяжелое.
2: Никелированное такое, да?
4: Никелированная, да.
2: А, наверное, а яхта дорогая, значит, никелированная, инкрустированная кристаллами Сваровски, наверное.
4: Кристаллами Сваровски, да, непременно.
2: Ну, вы нырните сегодня как-нибудь на досуге, посмотрите поподробнее, что там на дне, на якоре.
4: Хорошо, рассмотрю.
2: А как называется яхта? Имя-то есть?
4: Яхта называется, ну, такое название цветка красивое. Секрет.
3: Секрет? А мы должны догадаться.
4: Цветочное название.
2: Цветочное название. Я садовником родился.
3: Анютины глазки, значит. Нет?
4: Ну, практически.
2: Но она боится, что мы всем Чепельдуком припремся в Сочи.
3: Да.
2: Опознаем яхту, и вся эта халява залезет.
4: Вы узнаете ее тогда, да.
2: Перегрузим эту яхту, да, понимаешь ли. А на ней еще олигархи. Мы олигархов загрунтили.
4: Вот на данный момент как раз да, поэтому ваше радио прекрасное, как раз выключено. Я вот вам жаловалась там.
3: Да вообще ни один вот даже замшелый никакой олигарх вот прям вот сразу говорит, вырубай, вот этого чтобы не было, да, вот прям тут же, да?
4: Да, вот это вот очень обидно, конечно, но мы каждый раз работаем над этим, вот пытаемся.
2: А олигархи меняются, они разные, или это один и тот же всегда плавает туда-сюда, туда-сюда?
4: Ходит. Ну, меняются, да.
3: То есть значит, один почему? И второй, да?
2: Шанс второй есть, и один. Что как-то...
4: Потому что их у нас вообще в стране немало.
2: Ага. Да, вот это мы знаем, да, только нам вот не везет, мы все пытаемся как-то...
3: Угодить пытаемся, никак да, не можем это... угодить.
4: Да, ну, нет, не завидовать, это незавидная доля. А они, знаете, какие грустные.
2: Да.
3: А какие они, грустные олигархи? Вот вы же их видите, ходите там туда-сюда.
4: Ну, у них такие очень большие грустные глаза. Они сидят на море, смотрят и...
2: Глаза панды?
4: Чем придут, не хотят слушать.
3: Никогда.
4: Да, мы понимаем, что у них тяжелая жизнь.
2: Ну тогда мы...
3: А давайте вы будете наш корреспондент о жизни олигархов.
4: Давайте. Я могу вам рассказать про море, если хотите.
3: Про олигархов и аллигаторов.
4: Олигархов и аллигаторов? Ну да, это родственные понятия, это синонимы.

0: А может быть, мы знаете, под что мы подкупим олигархов? Выведем их в прямой эфир, вот, на чистую воду выведем. Скажите, вот сейчас все, прямой уже эфир. Не отвертится, да.
1: Нет, это опасно. Они, люди, которые сейчас на борту, они у нас в категории тревожные пассажиры, поэтому я даже не пойду к ним.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: А вот тревожные пассажиры, вы сказали, категория. Какая еще бывает категория?
1: Ой, знаете, вот лучше вам этого не знать.
2: Ух.
1: Давайте о море.
0: Давайте. Какая у вас там живность, вот, которую вы наблюдаете в прозрачной воде? Хоть и Черного моря, но...
1: Ну, Черное море, оно вообще прекрасно. Оно слабой солености. Здесь встречается кефаль, морские собачки.
0: А соль йодированная, вот под соленое море слегка так вот, соль йодированная, да?
1: Ну, конечно, йодированная, бромированная и, ну, и разные другие там микроэлементы.
0: Ага, так. Значит, вернемся. Барракуды,
2: вот
0: медузы, барракуды, да. Кальмары.
1: Нет, здесь в Черном море вообще ничего такого страшного и опасного нету, кроме морского дракончика.
2: Ну, как-то. А вот собачки не опасны морские? Вы сейчас рассказали, упомянули их.
1: Собачки очень милые, такие красивые цветные рыбки, они ползают по причалам, ну, под причалами, можно увидеть.
0: Прелестно.
1: А еще и очень много мидий в последнее время в Черном море, увеличились колонии мидий, черноморской устрицы, и уменьшилось количество рапанов, которые раньше поедал мидию и устриц.
0: Ну, это все пищевые цепочки, новости. Да, вот как нарушаешь цепочку, и все разъехалось сразу уже тогда.
1: Да, но сейчас все съехалось обратно, все хорошо.
0: Ой, как у нас с вами прям подробная беседа получилась.
2: Что, я
0: надо
2: вот
0: цикл звонков с вами затеять. Действительно, давайте вы будете нашим корреспондентом.
1: Ну, с удовольствием.
0: Мы будем следить
1: только рады.
0: За обстановкой, так сказать, на суше и на море.
2: Будем называть
1: Чапальдук. Да, точно с другой стороны. Будем очень рады.
2: Чапальдук
1: я
2: в Черном море.
1: Мы вам все расскажем.
0: Да, это Анна.
1: Классно.
0: Анна, помощник капитана на яхте. И не прощаемся. Нам да, приятно. Сейчас... Прям прогулялись с вами.
1: Будем
0: да.
1: рады. Спасибо вам
0: прям
1: огромное.
0: Прям повеяло каким-то вот этим морским бризом. Да, вот этим.
2: Идите к тревожному пассажиру.
1: Хорошо. Спасибо вам огромное.
0: Скажите, если что, говорите ему Чапальдук. Если вздрогнет, значит, он не наш человек. Если спокойно, то шансы есть как его подсадить на Чапальдук.
1: Но наши олигархи не оценили вашу эту считалочку на ночь про олигархов, а нам очень понравилось.
0: Ну, нашли, что поставить, да. Нет, тут надо от противного.
1: Ну, продолжайте в том же духе.
0: Все, ладно.
1: Спасибо вам большое.
2: Счастливо.
0: Счастливо.
1: Давайте.
0: Пока.
1: Удачи.

Ну что, дорогие наши поклонники радиостанции «Чип и Льдук», пришло время поддержать любимое радио. Каждый раз мы обращаемся к вам, и так немножко даже неудобно, а с другой стороны, а к кому нам обращаться? Только вы можете нас поддержать и, соответственно, продлить жизнь радиостанции «Чип и Льдук». Лучше всего раз в месяц. Такая хорошая привычка. Пусть немного, но поддерживаем регулярно, чтобы получать радостную информацию и новый контент. На радио «Чип и Льдук» заходим на сайт 4duk.ru и поддерживаем.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

История повторяется трижды. Первый раз как трагедия и пару раз для тупых.

0: Спортивное обозрение на радио Чипльдук. Спортивное обозрение на волнах радио Чипльдук. Как вы понимаете, ведущий Наум Востриков — это я. И сегодня, а что и греха таить, каждый раз в нашей программе один и тот же, но какой замечательный, эксклюзивный гость. Сергей Николаевич Шувалов, он же Марк Лазаревич Рознер.
1: Ну, сегодня я об этом, да.
0: В гостях у нас.
1: Я Сергей Николаевич. Добрый день, Наум, да.
0: Конечно же.
1: Приветствую всех наших слушателей.
0: Наши сегодня будут разговоры актуальные. Если вы кто-то из вас забыл что-то о Сергее Николаевиче, то, конечно же, это наш эксперт, специалист широкого профиля, специалист по допингу, по различным спортивным вопросам. И идет у нас чемпионат мира по футболу раз в 4 года. Это замечательное, знаменательное, удивительное событие. И, конечно, сегодня мы будем говорить именно об этом мировом кубке. Сергей Николаевич, вот если совсем вкратце, какие такие вот опорные базовые моменты, чем отличается от предыдущих чемпионатов, что ожидаете?
1: Да. Ну что ж, дело в том, что, конечно, одна из интриг, которая была объявлена, это, конечно, обещанная речь Трампа.
0: Да, да, безусловно. Мы начать мы должны не совсем даже со спорта, с вот самого мероприятия, когда все телекамеры будут устремлены, внимание сосредоточено и на ком? Не на футболе, получается, а она, как обычно уже, на Дональде Трампе.
1: Может быть, даже он уже эту речь сказал, но сейчас ничего невозможно верить, потому что кругом фейки, искусственный интеллект, поэтому мы не знаем. Но дело в том, что он увязал свою речь с НЛО, UFO, неопознанными летающими объектами и пришельцами, инопланетянами.
0: А как это связано с футболом?
1: Вот да, вот, вот как
0: это
1: раз
0: интересно об этом даже. Это имеет какое-то
1: и
0: отношение?
1: И к нам попала, значит, черновик, его распечатки, вот этой речи, в которой выясняется...
0: А, то есть они попали в интернет, и они даже у вас есть,
1: да, да, есть какие-то утечки. Да, ну, я не знаю, это, как говорится, за что купил, зато продал. Да, значит, и в этой речи он, конечно, собирается поприветствовать мировое футбольное сообщество и открыть сенсационную совершенно весть, что инопланетяне уже давно среди нас. Это тоже, так сказать, фигурирует уже на новостях, новостных потоках.
0: Ну, вроде как не секрет, но сейчас официально уже, да?
1: Да, да. И вот поэтому будут обнародованы файлы, фотографии, возможно, будет даже приведен один из представителей, значит, но дальше больше. Вы спросите, а при чем здесь футбол?
0: Да, вот я это спрашиваю.
1: Привязать это к футболу. Дело в том, что впервые на футбольном чемпионате среди множества команд со всех континентов будет принимать команда, участие команды инопланетян. Футбольная команда.
0: Так,
1: это
0: так,
1: есть интрига.
0: Но я вижу футбольную сетку, сборной там нет инопланетян.
1: Да, да. Она пройдет немножко вне конкурса, и она сразу будет в финале играть.
0: Так, поэтому... все, я понимаю. Значит, лучшая команда, ну, как там у нас, это будет либо Испания, либо Кабо-Верде,
1: да.
0: Кюрасао будут играть в финале.
1: Фактически лучшая команда Земли. Она будет представлять, защищать честь Земли. Вот. И она встретится с командой инопланетян. И вот тут-то как раз вы спросите, а в чем же, так сказать, приз? В чем же будет, так сказать, награда победителя?
0: Ну, во-первых, это будет уникально. Такие ли они, как мы? Потому что большое значение имеет физические данные. Может быть,
1: конечно.
0: Это люди трехметрового роста.
1: Да, да, да.
0: А тогда у землян
1: есть
0: шансов
1: два
0: маловато.
1: Вида, два вида вот этих гуманоидов. Есть карликовые, такие маленькие породы миниатюрные. И есть такие гиганты, значит, такие трехметровые, 2,5 метра. Вот. И непонятно, какая будет команда, пока это тоже интрига, может быть, смешанная. Одни маленькие, другие большие. Тоже очень интересная игра получится. Вот. И в результате этого матча выяснится, кто же, так сказать, будет дальше жить на Земле.
0: Ага.
1: То есть кто победит...
0: А кто вылетает?
1: Да, того и планета. Вот. А кто проиграл, вылетает в прямом и в переносном смысле слова. Так сказать, выметается с этой планеты. Вот. И такой спортивный поединок, тогда... это лучше, чем, согласитесь, это лучше, чем какие-то бойни, так сказать,
0: нет, борьба, я абсолютно, война абсолютно согласен. Тогда выступление Дональда Трампа является просто необходимым и абсолютно органичным, уместным.
1: Не, конечно, конечно.
0: То есть впервые его вот это выступление будет настолько, да, ну, как бы, уместным, в точку.
1: Да, да, совершенно уместно. Но, кроме того, еще один маленький нюанс. Возможно, будет играть в составе, вот в этом, в посеве команд, команда роботов, роботов-андроидов. Вот. И, возможно, если она победит, то будут встречаться роботы-андроиды, но земные,
0: да,
1: с гуманоидами, извините за каламбур.
0: А вот кто победит, если вот мы возьмем прям вот земляне, инопланетяне, вот у вас есть какие-то, предчувствия хотя бы?
1: Я не объективен, поскольку я представляю, как вы понимаете, команду землян, но любопытно, если победят андроиды, роботы, то получается, что они должны будут, так сказать, жить на Земле. То есть, инопланетяне должны, так сказать, освободить территорию, вот, а андроиды и роботы будут как раз вот обладать планетой.
0: Ну, все-таки это у нас какая-то, пусть и ближайшая, но перспектива. А если вот вернуться к исходным
1: конкретике. Вот, очень любопытный посев, знаете, вот.
0: Да, у нас кто играет-то вот с кем?
1: Очень много играет новых каких-то государств. Mm-hmm. Мы о них рассказывали в нашем эфире.
0: Кабо-Верде.
1: Это по площади самое маленькое государство, когда-либо игравшее в финальной стадии чемпионата мира. Там, у них площадь всего 4033 квадратных километра. Вот. И Кабо-Верде...
0: А сколько стало там футбольных полей? Как они вообще тренировались, конечно?
1: Непонятно, да. И еще есть команда Кюрасао. Это тоже самая маленькая страна в истории. Там население вообще всего там 150 тысяч человек. Угу. Вот. И футболистов раз-два я обчелся, и выяснилось, что они могут представить всего, по-моему, не 11, а человек 5.
0: Нет, я вот читал, что 9 вроде.
1: 9. Но, знаете, там такая ситуация. Дело в том, что 4 игрока заболели. И они вроде бы...
0: Это с Кюрасао.
1: Они не могут играть с Кюрасао. Да, они прилетят, но они будут болельщиками. У них тоже мало болельщиков, поэтому часть прилетели как футболисты, часть как болельщики.
0: Ага. Угу. Ну вот ваш прогноз, несмотря на такие, казалось бы, неравные условия, а вот все-таки команда Кюрасао имеет хоть какие-то шансы закончить матч хотя бы один? Или, может быть, даже свести его в ничью, или не равен час выйти в следующий круг?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, поскольку это такая курортная территория, романтическая какая-то, островная, то там, мне кажется, побывало очень много иностранных туристов. Там может быть очень здоровый генофонд. То есть, понимаете, когда попало на вот эти природные условия, фрукты, море, свежий воздух. Поэтому неизвестно, каков там этнический состав. Это могут быть очень сильные физические, физиологические футболисты.
0: Сергей Николаевич, а еще какие введения новые? Как вот вам ВАР, этот так называемый способ решения спорных вопросов?
1: Да, вот этих повторов и так далее. Вы знаете, есть такое предложение, оно тоже обсуждается, возможно, будет внедрено, может быть, даже на этом чемпионате, потому что многое держится в секрете. Так вот, теперь отныне предлагается, чтобы матч судил не только судья, но также, чтобы был судья, адвокат и прокурор. Понимаете? Так. То есть, потому что единолично просто так вот решать тоже не очень хорошо. Нужны, так сказать, доводы за и против. Ну и как в любом следственном, так сказать, действии, будет еще и следователь или сыщик.
0: Зато тоже сколько свидетелей, да?
1: Свидетелей масса. Да. Но интересно, что именно вот сыщик, так сказать, следователь, который прямо на поле шурует, так сказать, шныряет, вглядывается, подслушивает и так далее. То есть он тоже собирает улики, потому что камеры. Да, ну вот такой, так сказать, и вот эта вот, так сказать, четверка судей и следователей, она уже более объективно знает обстановку на поле.
0: Но это все будет решаться прямо там в моменте, как сейчас говорят. Или, может быть, будет следующее заседание, на которое там одна команда может не прийти.
1: Ну, как в судах обычно бывают, суды длятся по несколько лет. Поэтому, может быть, этот ВАР будут отсматривать, потом будут проверять, не фейк ли это. Может быть, это искусственный интеллект сгенерил. И вообще весь матч, может быть, отсутствует, а это все картинка сгенерирована. То есть сейчас очень много нужно проверять. Ничему нельзя верить. Вот в чем вопрос.
0: Ну, как говорится, доверяй, но проверяй. Очень хорошая поговорка, и в нынешних реалиях просто без нее не обойтись.
1: Да.
0: Ни в футболе, ни в каких других видах
1: спорта. Нас ждет интереснейшее событие. Я думаю, мы, конечно, будем держать наших слушателей в курсе и делать это апдейт.
0: За кого болеть будете, Сергей Николаевич? Давайте на чистоту.
1: Ну, я не знаю. Дело в том, что...
0: Нет, если не хотите, чтобы не сглазить, можете не отвечать. Я просто так спросил, чтобы внести какую-то живинку.
1: Вы знаете, что я старый городошник. И мне очень нравится команда...
0: Города.
1: Да. Но они не представлены в чемпионате. Но их соотечественники будут играть. Значит, там... Ну, я не буду называть, чтобы тоже не сглазить. Вот. Поэтому мои симпатии городошные.
0: Чтобы город по имени Земля, под названием Земля, наш большой город,
1: да, ну,
0: выиграл вот инопланетян. Вы, если мы вернемся опять к нашей теме, с которой мы начинали, все-таки нам надо инопланетян разгромить.
1: Нам надо разобраться, наконец, с темой, с этими андроидами. Кстати, есть роботы-андроиды, а есть роботы-айосы. То есть айфоны. Да, андроиды против айосов. Там тоже они даже, кто победит, уже тогда эта команда роботов, либо андроидов, либо айосов будет
0: совершенно
1: играть.
0: На иной уровень выходит
1: новый
0: чемпионат мира по футболу.
1: Беспилотный футбол. И вообще, кроме того, еще вот интересная такая вещь, вот я упомянул таких сыщиков.
0: А беспилотный футбол, это без тренера, да, вот если так перефразировать?
1: Ну, это, видимо, уже управляемый откуда-то из...
0: То есть он может не находиться на скамейке запасных.
1: Дистанционно. Человек сидит дома у себя где-то в Австралии, и управляет матчем или отдельным игроком каким-то. То есть вот такое что-то.
0: На мой взгляд, управление отдельным игроком — это очень важно, это будущее.
1: И еще вот я упомянул такой момент, вот среди, значит, судья, прокурор, адвокат, следователь или сыщик, и игроки-шпионы. Дело в том, что некоторые команды из-под вальзагодя за 10 лет внедряют своих людей в чужие команды. И они не подозревают, что во время решающей игры этот любимый ими форвард или защитник,
0: не открывая карт, время играл по-честному, как бы
1: он играл,
0: отдавался, в ключевой момент между ног пропускает гол.
1: Вот эти вот игроки, так сказать, подставные шпионы, что ли, такие штирлицы футбольные, я не знаю, как это назвать, вот это новые технологии. Потому что я говорю, сейчас никому нельзя верить. Все нужно проверять и еще раз проверять.
0: Но... Сергей Николаевич, как всегда, было крайне любопытно, интересно. И то, что мы находимся теперь на другом, как бы, уровне восприятия футбола, отношения к футболу и планетарный масштаб, о котором всегда говорили, мол, футбол объединяет, футбол это лучшая игра нашей планеты, он, конечно, выходит на новый уровень, такой межпланетный футбольный конгресс.
1: В то же время футбол объединяет, но поскольку сейчас каждый может посмотреть запись, любое удобное ему время, нажать на паузу, то даже вот крик «гол» или «судью намыло», он будет звучать не одновременно. То есть кто крикнул сегодня утром, кто-то завтра, кто-то через месяц посмотрел этот матч. То есть все как-то вот это вот единение немножко распыляется. Но мы за старый добрый футбол, конечно, всего страны. Страстями, азартом и единством времени и места.
0: Огромное спасибо, Сергей Николаевич. Продолжается чемпионат мира по футболу, и мы, конечно же, по возможности будем следить и интересоваться вашим мнением эксперта.
1: Спасибо, что... держать всех в курсе, да.
0: Спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвали. Всего вам доброго.
0: Счастливо, друзья. Спортивное обозрение на радио «Чип и Льдук».

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное. Do you love me too?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Радіо Чіпальдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

0: 43 по московскому времени снизился на 47,22 пункта и составил, если болит голова и не имеют конечностей и шум в ушах, возьмите в привычку перед сном выпивать Standard & Poor's. 500 опустился на 5,27 пункта до 39,35,32. Не кодируйте пьющего, секрет вечной трезвости, подсыпьте в стакан немножко, если на груди шеи папилломы, срочно перестаньте. Глава ФРС высоко оценил меры, предпринятые Конгрессом для, у кого Вейко, срочно читайте, пока не удалили. Это избавит от него за 7 дней. Нужно взять. Не стригите грибковые ногти. Грибок выводится мгновенно. Возьмите обычный. Если болит тазобедренный сустав или колени, немедленно исключите из рациона питания этот... Вы слушаете новости на радио Чапельдук по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. Криптовалюты являются скорее активом для спекуляций, поэтому они не особо пользуются в качестве средства платежа. Мать известного футболиста перестала молчать. Вот в чем причина. По сути, это скорее заменитель золота, а не доллара. Герой на экране, негодяй в жизни. Судьба известного актера стала причиной. Волосы дыбом. На могиле умершей звезды происходит нечто. Паул считает криптовалюту чрезмерно волатильный и ничем не обеспеченный. По его мнению, это не позволит биткоину стать полноценным средством для расчетов, а значит и заменителем доллара. Деньги с неба упадут в следующем месяце. На эти три знака зодиака срочно читайте. Почему аптеки молчат? За ночь из вас выйдет целый ком паразитов, если выпить залпом дешевый. Вот как выглядит бывшая красотка из сериала без фотошопа. Вы обомлеете. А светская львица опозорилась прямо на сцене. Видео здесь. Срочно смотрите, пока не удалили. Фотосессии с маньяком. Ее ненавидят теперь все. Почему аптеки молчат? За ночь из вас выйдет... А, это было... С 5 числа все пенсионеры, у кого высокое артериальное давление, имеют право получить, наконец. А выжигает сорняк до корней. Чистый огород за сутки разведите в теплой воде, обычный. Продолжаем новости на радио Чапельдук по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. Ваш сахар будет меньше 5,5, если ежедневно съедать 37 граммов сушеного. Кошки, несущие смерть, чем эти домашние могут. Назван возраст, после которого не хочется дать. Слуховой аппарат больше не нужен. Это копеечное средство восстанавливает слух в любом возрасте. Возьмите. Присядьте, если вы стоите. Все обомлели, что вытворяла вдова на похоронах. Если болит тазобедренный сустав или колени, немедленно исключите из рациона питания. Даже запущенная печень восстановится за неделю, если съедать утром каждый день. Самый мощный враг шишки на ноге, чтобы косточка сама сохлась, нужно растворить обычного. Но восстановление еще далеко от завершения, поэтому мы, ФРС, продолжаем оказывать экономике необходимую поддержку столько, сколько потребуется. Это были новости на радио Чапельдук по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. А у микрофона был Тимофей Кузин. Продолжаем наше вещание. Ну а за ночь из вас выйдет целый ком паразитов, если выпить обычный.
1: Это были как бы ньюс на радио Чапельдук.

0: Это был трек, в такт под который обычно хочется расшатывать зуб.
1: Не у себя во рту, конечно, а у временно усыпленного крупного хищника.
0: Тем, кому это удалось, понравится следующая композиция. Для быстрого бега.
1: После пробуждения вышеупомянутого животного.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: Позвони.
1: About things we've gone through.
0: Через время протяни.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

Эта композиция прозвучала по музыкальной заявке камерунских таксистов. Следующая песня в эфире радио «Чип и Льдук» для тульских инструкторов по бейс-джампингу.

0: На радио Чапльдук старые новости всегда актуальны.
1: Почему топ-100 самых влиятельных женщин по версии журнала Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель? Самых ли влиятельных женщин список возглавила Ангела Меркель? Канцлер ли она Германии? И по чьей в действительности версии Ангела Меркель возглавила список 100 самых топ влиятельных женщин? 100 или меньше самых влиятельных женщин? А может быть больше? Добрый день ли, дорогие слушатели? В студии Чапльдук Антон Бархоткин. И действительно ли так добр этот день? И насколько дороги эти слушатели? И правда ли, что в студии я, ведущий Антон Бархоткин? А главное, кого и куда веду я, ведущий Бархоткин Антон? И на самом ли деле я, Антон, этот Бархоткин? Итак, кто же такая Ангела Меркель и что она там делает в списке этих влиятельных топ-100 самых? По сравнению с каким годом она осталась на первом?

кто же действительно является первой леди США, если не Мишель Обама? Обама или Обама первая леди США? И замыкает ли первую пятерку рейтинга экс-госсекретарь Хиллари Клинтон? И экс ли она госсекретарь? И почему она не секретарша, а секретарь? И кто же еще входит в первую пятерку рейтинга, который замыкает Хиллари Клинтон? Зачем в этот список также входит актриса Анджелина Джоли, телеведущая Опра Уинфри, королева Великобритании Елизавета II и певицы Леди Гага и Шакира? Почему королева Елизавета II, а не первая? И далеко не первая она в этом списке. Почему Леди Гага не королева Великобритании, хотя и входит в этот список? Так кто же на самом деле Анджелина Джоли, если не актриса? И кто такая Опра Уинфри? И зачем входит она в этот список топ-100, а также знает ли об этом королева Великобритании Елизавета II? Вторая или первая Елизавета королева Великобритании? Велика ли Британия она королева? Почему уже седьмой раз Ангела Меркель занимает первую строчку в списке самых влиятельных дам? И как Ангела Меркель в 2011 году вернула себе первенство, хотя и уступила его лишь однажды в 2010 году Мишель Обаме? Обо всем этом скоро на радио Чипыльдук. И скоро ли на радио Чипыльдук обо всем этом? На радио или не на радио Чипыльдук скоро обо всем этом? Или не на радио обо всем этом скоро? Это был анонс новостей на радио Чипыльдук. И анонс ли это новостей был? Или сами это были новости? И кому нужны такие новости на радио Чипыльдук? И зачем вообще радио Чипыльдук, если там будут эти новости?

Друзья, процесс поддержки радио Чипальдук идет, но нам кажется, а даже скорее всего мы уверены, что не все поддержали пока нашу с вами любимую радиостанцию. Мы надеемся, верим и напоминаем, что только вы, наши дорогие акционеры и спонсоры, если кто-то забыл, замотался, закрутился, прямо сегодня вечером мы очень надеемся и ждем. Заходим на сайт 4duk.ru и поддерживаем нашу с вами радиостанцию.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс!
2: Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Пишет нам человек. Здравствуйте, дорогие. Позвоните мне. Я работаю в бриллиантовой сфере. Расскажу много интересного. В Москве живет бриллиантовый наш. Алло. Антон.
3: Да, слушаю.
2: Здрасте. Антон. Поздравляем вас. Вы наш почетный бриллиантовый слушатель. Радио Щипальдук.
3: Ничего себе, как приятно.
2: Бриллиантовый золотой вы наш, дорогой наш человек.
4: И мы хотим нашим радиослушателям, чтобы вы поподробнее рассказали об обстановке в бриллиантовой сфере. Как сейчас вам? Много ли бриллиантов вокруг?
2: Может, уже полусфера у вас, а не сфера?
3: Ну, скажем так, что платежеспособность населения падает, поэтому, соответственно, и сфера тоже сдувается потихонечку.
4: Ну, а как долго она еще будет сдуваться? В каком состоянии сейчас этот мячик? Он уже, его можно еще пинать, или он уже сдулся совсем?
3: Ну, еще пинается потихоньку, потому что как бы никто же не отменял там всякие день рождения, юбилеи, праздники, свадьбы и так далее.
4: А вы прям бриллианты продаете вот для диктатуры пролетариата? У меня почему-то вспомнилось такое выражение.
3: Нет, ну не сами бриллианты, а в том числе, да, то есть просто бриллиант вы можете купить, там подарить, а человеку за самого там куда захочет там вставить там в кулон, в кольцо, там, не знаю, там, серьги.
4: Много вариантов.
2: Но это уже, наверное, лимузины бриллиантами не инкрустируют уже сейчас, наверное, да?
3: Это точно, это факт.
2: Ага. А какой вот самый крупный бриллиант вам доводилось, как сказать, щупать или на зубок пробовать? Как полагается-то?
3: На самом деле тут не то, что щупать или на зубок пробовать. Через меня проходили изделия, которые нам показывали, мы их там фотографировали, которые очень трудно даже по цене понять, сколько там есть, условно, какая-то там себестоимость, да, там, сколько-то там, 50 карат, там, условно, там, такое-то количество металла, столько-то там времени потратил ювелир. А все остальное уже, как это, сколько это стоит, непонятно.
2: А вот... То есть по трудодням, как бы, да, вот сколько вложено вообще
4: всего.
2: А вот
4: как вы думаете, нет таких, кто покупает у вас самые дорогие бриллианты, чтобы просто взять их, вышвырнуть, просто взять, выйти в поле и куда-нибудь зашвырнуть его к чертовой матери, чтобы просто избавиться от этой гадости бессмысленной? Вот как вы...
3: Не, ну таких точно нет. Это... Если покупают бриллианты крупные, то это с точки зрения инвестиций. То есть у нас...
4: Я просто вспоминаю фильм «Приключения принца Флоризеля». Там был алмаз Ока Света. Его в конце концов выкинули в речку, чтобы он как бы никому не достался, потому что драгоценные камни, они несут в себе якобы какую-то такую вот притягательную силу, что их подчас норовят стырить.
2: Но это же вообще тема, вообще, вот драгоценные эти камни, внутрь которых может дух спрятаться куда-то, какие-то кимберлитовые трубки, или я не знаю даже, я, может, термин какой-нибудь не тот произношу.
3: Да, правильно, кимберлитовая труба.
2: В которых это все там как бы содержится их. Но их же не намывают, да, как золото, а их как-то извлекают.
3: Это добыча идет, это переработка грунта.
2: Добыча!
4: Ну, то есть, вот...
3: Добыча, да.
4: Принципе...
3: А вот вы сказали, фильм вспомнили, а еще я тоже вспомнил фильм этот «Титаник», помните? Ну, все его смотрели, Джеймса Кэмерона.
4: Ну, конечно.
3: Главная героиня в конце фильма, этот самый там какой-то большой-большой бриллиант выкинула в море, в океан, там куда-то.
2: А вот ограбление вот нынче как? Вас лицом в пол не вкладывали? Не дай бог. Как в этой сфере?
3: Не понял. Ограбление?
2: Ограбление, да, вот. Грабители врываются в ювелирный магазин или в фирму какую-то там.
3: Грабители вряд ли врываются в ювелирный магазин, потому что, в ювелирном магазине, как правило, охрана есть там и так далее, видеокамеры. И, даже если такое и происходит, что, наверное, крайне вероятно, на моей памяти такого не было, то это быстро находят таких преступников.
4: То есть их никуда особенно не спрячешь, эти вот...
3: Как правило, да. То есть, выковыривать там камень, даже если там получилось куда-то убежать. Здесь важно понимать, смотрите, если, например, условно, да, так, я не буду там говорить о каких-то суперточных цифрах, но если условно вы покупаете, заходите там золотую цепь, просто золото, да, и выходите из магазина, она теряет там условно там 10-15% стоимости, вы можете пойти тут же как металл, как в любую скупку золота продать, то есть потеряете там условно там 10-15%. После того, как вы купили бриллиант и выходите из магазина, он условно там может потерять до половины своей стоимости.
4: То есть только в магазине можно с ним находиться? Уже из магазина вышел, все?
3: Нет, ну я имею в виду со смыслом дальнейшей продажи. Это такой высокомаржинальный продукт. На самом деле бриллианты очень переоценены. Скажем так.
4: Вот мы пришли к этому.
2: Да, да, да.
4: Я считаю, что надо их выбросить все к чертовой матери. Вот так вот.
2: И назначить что-то другое.
4: Да.
2: Вдруг просто всем сговориться на земном шаре. Ну, бриллианты, что это такое, какие-то стекляшки. Сейчас в цене оконное стекло.
3: Да, да, да.
2: Или бутылочное стекло от Боржома какого-то, но до 1969 года. И все это бешеная цена. Или что-то немыслимое, там, типа брюква, например. Сушеная брюква на вес.
3: Поликарбонат.
4: Кстати, поликарбонат, а что вы думаете? Вот компакт-диски, все лето заводы стоят, нет поликарбоната. Вот буквально в прошлую пятницу... Нет, поликарбонат. Говяжий? Это такая штука, из которой делаются компакт-диски. Вот я тебе абсолютно серьезно говорю. Да. И вот только сейчас его завезли. Вот мне человек три завода стояло, не работало, потому что не было поликарбоната.
3: Но... Есть сложности. Вот, кстати, про то, что переоценены, я вот сейчас специально открыл, у меня тут вкладочки есть, и введите прямо вот так дословно «Алмазный заговор, как нас всех одурачили». И там вот будет очень-очень такой серьезный материал, как это все происходило с помощью Голливуда, с помощью этого фильма «Завтрак у Тиффани» и тому подобное.
2: Это очень... Вы на правильном радио. У нас очень серьезное радио. И вообще надо пояснить слушателям, что вы слушаете параллельный поток вещания «Чипльдук Бизнес». Как правильно сейчас распорядиться, куда вложить?
3: Куда вложиться? Это лучше всего сейчас вкладываться в собственное здоровье и в собственное образование. Вот это два лучших аспекта для инвестиций.
2: О!
4: Гениально! Да, так все говорят, только никто вот не вкладывается, но это ладно.
2: Замечательно.
3: Да, все об этом говорят, но никто не вкладывается.
4: Ну что, огромное спасибо. У нас действительно сегодня такая страничка.
2: Да, Антон из бриллиантовой сферы посверкал нам звуком и информацией. Да, очень информативно.
4: Познавательно, информативно. Ну вот скажите, Антон, вы не осоловели от вот этих вот ваших изумрудов? Ну, в целом, не осточертело это вам? Это же вас окружает, наверное.
2: Может, хочется попроще что-то?
4: Куча такая, вот так... в этой изумрудов да? Или нет?
3: На самом деле
4: или
3: ушел из этой отрасли уже приличное время назад. Сейчас совсем другим...
2: Так что же вы нам голову морочите, понимаете? Так и мы не на радио уже.
4: Да зачем же вы?
2: Мы уже сейчас такси частное открыли. Вот мы как околпачили друг друга, понимаете?
4: Ну всего доброго, мы просто приехали на место.
2: А не осталось от прошлого бизнеса, знаете, когда вот их шлифуют, какие-то крошки, осколки какие-то. Ну, нам просто, чтобы поддержать наше радио в такси, радио Чебульдук наше, как бы как-то вот от бриллиантового бизнеса, крохи какие-то, понимаете, ошметки.
4: Со стола. Ну, может, на столе какой-то стряхнуть какая-то?
2: Да.
4: Перхоть вот это алмазное.
2: Нас бы это поддержало бы. Ну.
3: К сожалению, такого не осталось.
2: Не осталось. Всю пыль, понимаешь, осела.
4: Ну, ладно, что ж
2: в чужих. Вот.
4: Ну, счастливо.
2: Антон, ловите себя в эфире, нас не забывайте.
4: Да.
2: Вот, так что...
3: никогда не забываю.
2: А в такси действительно слушайте нас на мобильном своем устройстве тоже и где угодно, в ванной, в поле.
3: Везде, везде. Помимо слушать, надо еще популяризировать вас.
2: Все, спасибо, Антон.
4: Счастливо.
3: Спасибо вам за звонок.
4: Пока.
2: Пока.

0: Что такое чипыльдук?
1: И с чем его едят? Уточним мы сегодня.
0: В Корее ответ на этот вопрос даст вам любой прохожий кореец. Что в северной, что в южной части этой удивительной красивой страны. Только спрашивать надо правильно, произнося чипыльдук по-корейски. Чапсальток. Чапсальток в Корее едят на десерт. Да-да, не удивляйтесь, это традиционное и вкусное лакомство. Приготавливается это блюдо по-корейски усердно и аккуратно, но несложно, с любовью и терпением.
1: Рассказывает кореянка Джин Хо, повар-кондитер, на наших глазах приготавливающая этот вкусный десерт.
0: Начинку делают из красной сладкой фасоли сорта адзуки, а тесто из клейкого риса чхапсаль, пряностей, сахара, крахмала и орехов по вкусу. В результате получается ток или дак, что-то вроде маленького круглого пирожного или пирожка со вкусной сладкой сердцевинкой. Фасоль для этого отваривают и тщательно перетирают до состояния пасты. Затем добавляют сахар и пряности. Отдельно заготовленное тесто раскатывают, нарезают на кусочки, а потом, положив в него начинку, аккуратно лепят шарики, как пельмешки, округляя в ладошках в катышки. Иногда внутрь добавляют орешки, финики, фисташки, засахаренные фрукты. Ну, это на любителя. Снаружи их можно обсыпать кокосовой стружкой. Подробный рецепт и даже видеоинструкцию можно увидеть на нашем сайте или найти в интернете.
1: В последнее время корейская кухня стала очень популярна в мире. И даже в Европе можно за 3 с небольшим евро отведать на десерт экзотических чапсальдоков. Ну а по особому случаю можем накатать этих шариков к чаю и у нас в студии, на нашем чай-пилдуке.
0: Каждый кругленький чапсальдок – это словно маленький корейский колобок. Чапсальдок, чапсальдок, я тебя съем! Разноцветные в зависимости от ингредиентов шарики, аккуратно упакованные в маленькие коробочки и трогательно перевязанные ленточками, в Корее дарят к празднику, на Новый год или просто приходя в гости. Существует еще и сорт мороженого чапсальдок, в котором начинка еще оригинальней и вкуснее.
1: Эти симпатичные съедобные шарики напомнили во время поездки в Корею одному из авторов, тогда еще нашего будущего радио, лотерейные шары. Неизвестно, какой выпадет, какой чапсальдок достанешь из коробочки и какая начинка достанется. «Так ведь и в эфире может быть», — подумал наш автор. «Среди музыки могут попадаться разнообразные короткие рубрики, перемешанные словно разноцветные шарики, неожиданно и непредсказуемо, без всякого особого плана, на удачу выпадающие в плейлисте, неизвестно из чьей головы выкатывающиеся веселые штуки, фразы, новости, джинглы. В каком часе какая начинка попадется?»
0: Как повезет. И не надо ломать голову, придумывая стройный график и строгое расписание. Как говорится, просто, но со вкусом. Кстати, осенила автора. Так можно же и само радио, всю эту радиолотерею назвать, с легким корейским акцентом и привкусом.
1: Только вот это экзотическое корейское слово, как оно у них там называлось? Какой-то чапсальдук. Ну, в общем, по-нашему, какой-то чипыльдук.
0: Так и обкаталась во рту в кругляшок, словно камушек морской на берегу, это корейское словцо. И азиатский сладкий колобок, докатившись до наших краев и окончательно обрусев, превратился в чипыльдук. И легко и непринужденно стал названием нашего радио. Вот такое простое, хоть и экзотическое объяснение происхождения имени радио чипыльдук.
1: Почему-то так и представляешь, как культовый корейский кинорежиссер Ким Ки-дук на досуге кушает чапсальдок, слушая наш чипльдук. Не менее, кстати, культовый.
0: В общем, чипльдук, чипльдук, я тебя съем.
1: Приятного аппетита! И эпитета.
0: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Весь этот час в нашем эфире звучит музыка для боксирующих в левосторонней стойке.
1: Следующий час будет буквально наполнен песнями для молодых невест японского города Канадзава, побратима Иркутска.
0: Надеемся, боксировать им не придется.
2: Music, dance, bands has all been banded within the city limits of Toledo, Ohio and Monroe, Michigan, where pop machines close after 6 o'clock. The sign reads, no dancing, no ghetto blasters, no bass, no bottom.

what you thinking about? What you thinking?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Горячие блюда».
2: Валенки в меду. Валенки порезать крупными кусками, обвалять во взбитых яйцах, а потом в подсоленной и поперченной муке. Масло вылить в кастрюлю, довести до кипения и обжарить в нем куски валенок до образования золотистой корочки. Сложить куски в гусятницу, залить медом, посыпать майораном, накрыть крышкой и тушить 2,5 часа. Подавать в глубоком блюде. Валенки

0: Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные начали трудиться.
1: Après l'écriture, après l'imprimerie, la parole se grave dans la matière pour toujours.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

make you mine. Alligator, alligator, why?

0: Говорит Москва. Говорит Москва. В эфире внепрограммное вещание для узкого круга специалистов.
1: Передаем информацию для наших специальных радиослушателей, находящихся в длительных зарубежных командировках по заданию Родины, а именно резидентов, агентов и двойных агентов. Как поняли, прием. Информация для Нью-Йорка. Мама, мыло, раму. Мама, мыло, раму. Мыло, было, мало. Точка. Информация для Амстердама. 18-21-35-19. Решать самостоятельно. Беркут слушает. Говорите.
2: Алло, я ваш специальный радиослушатель из Амстердама. Я плохо расслышал. В третьем абзаце после 15 следует 83.
1: Вы ошиблись номером, дружище.
2: Да, я ошибся.
1: Мы передавали выпуск экстренной специнформации. О следующем выходе в эфир будет сообщено дополнительно.
0: Говорила Москва. Говорила Москва. Вы прослушали внепрограммное вещание для узкого круга специалистов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
5: Е!
0: В Москве ровно 22 часа 22 минутки.

По заявкам анонимных алкоголиков Петра Куздрина и Степана Старцева в эфире радио «Чипальдук» мы предложили вашему вниманию концептуальное сочинение «My heart is broken» – «Мое сердце разбито» в исполнении болельщиков фан-клуба сборной России по синхронному плаванию. Не уходите с сайта.

Внимание, друзья, заходим на сайт 4duk.ru прямо сейчас вот. Ага, сейчас не можете, ну, может быть, тогда вечером, да? И обязательно поддерживаем радиостанцию Чип и Льдук. На сайте это сделать довольно просто. Можно посмотреть, какими способами. Но самое главное, что без вашей поддержки радио Чип и Льдук не сможет существовать. И заранее вам спасибо.

0: А сейчас в эфире новости для людей с ускоренным восприятием информационного потока.
1: Quick News на радио Чипельдук.
2: Добрый день. В студии радио Чипельдук Ермолай Билибин. Новости. МГУ попал в список 50 лучших вузов мира. Московский государственный университет смог подняться на 35-ю строчку в международном рейтинге высших учебных заведений по специальности лингвистика. В упаковках от фастфуда содержится много опасных веществ. Такую информацию в ходе исследований получили ученые из зданий в ходе ряда экспериментов. Шиномонтаж на Ленинском. Скидки до 30% в сезонное хранение резины. Удобно, надежно, классно. Шуршание фольги и звон бокалов могут вызвать приступ эпилепсии у кошек. Ветеринары выяснили, что кошки очень восприимчивы к резким звукам. Частые раздражители могут вызвать глухоту у котов старше 15 лет. В России запустился синхронизатор рекламы, позволяющий синхронизировать рекламу сразу в нескольких каналах коммуникации: ТВ, радио, интернете и офлайн. Неизвестный вынес из банка Подмосковья 11 миллионов рублей. Майонез Шмайц всегда на вашем столе. Майонез Шмайц. Вкусно, надежно, быстро. Спорт. Сан-Антонио вновь вышел вперед в серии с Клиперс. Новость интернета. Facebook расширяется, запуская конкурента Skype и FaceTime. А зубная паста Колдрамед White очень хорошая. Рекомендуем Колдрамед White. Кондромел. Новости кино. Актер Эйс Баттерфилд может стать новым Человеком-пауком. Ранее на эту роль претендовали Нэт Вульф, Том Холланд, Тимоти Чалмет и Лиам Джеймс. Культура. Лев Толстой написал «Войну и мир». Лермонтов – это поэт. Убит на дуэли. Штирлиц играл Тихонов. Мюллера – броневой. Продолжаем. Это новости культуры. Жан-Клод Ван Дам – классный чувак. Пам-пам-пам-пам – написал Бетховен. Это были новости культуры. Доллар 51, а сейчас уже 55, а сейчас опять 51, а сейчас 60, нет, 57-30. Это был квик-курс доллара на сегодня на радио Чипельдук. И о погоде. Завтра ветер слабый до умеренного, без осадков, тепло, сухо, приятно. В студии радио Чипельдук был я, Ермолай Билибин. Увидимся, хотя я еще не ушел.
1: Quick News на радио Чипельдук.

0: Это была песня для болтания ногами в теплой речке, свесив их с пристани и наблюдая за стрекозами.
1: И прикармливая жирных пескарей крошками свежего хачапури.

0: там?
1: С вами. Все еще хочется смеяться и шутить.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 185.
1: Древний Египет. Мемфис. 2750 лет до нашей эры. Наименование устройства.
0: Приспособление для подтяжки кожи при косметических операциях в Древнем Египте.
1: Принцип действия.
0: Накожные покровы лица и туловища зажиточного египетского гражданина, желающего произвести операцию скин и фейс-лифтинга, как правило, знатного жреца или наложницы фараона, накладывались в определенных точках маленькие кусочки ткани и папируса, пропитанные особым клеем из рисовых зерен, костной муки и верблюжьей слюны. Через 3-4 часа к накрепко присохшим к коже наклейкам цеплялись крючки на нитях из сухожилий. Через систему хитроумных катушек нити наматывались на деревянный барабан, осторожно приводимый в движение посредством ворота 5-10 рабами до момента полного разглаживания эпидермиса. Момент остановки процесса натяжения определялся главным жрецом-медиком на глаз.
1: Демонстрация устройства производилась в апреле 2002 года в Северном зале Каирского музея на мумии неизвестного жреца Верхнего царства эпохи 4-й династии фараона Хетеп-Хамон-Сахура.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а

0: Cipălduc Așcumuc.
1: Cipălduc Așcumuc.
0: Правильно.
1: Cipălduc Așcumuc.
0: Așcumuc. XBG Gamer Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

0: Зачем вообще нужна такая музыка, можете спросить вы. И мы радостно ответим вам.
1: Конечно же, для ритмичного чихания под нее в период обострения аллергического ринита во время цветения сорных полевых трав.
0: Попробуйте, вам понравится.
2: A new world of sound. Adventures in stereo.

Шум – любимое времяпрепровождение толпы. Эдвард Далберг.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Чиплендук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.
1: Is there anybody gonna listen to my story all about a girl who came to stay?
2: Передаем сигналы точного времени на радио Чиплендук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
3: Радио Чиплендук. Обратно мы самые первые.

I really think I do.

0: Дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили, да, что Радио Щипальдух нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень...
0: Как-то да, мы идет процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, иначе просто мы закроемся и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы...

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Звонок категории 18+.
3: Любовь, Санкт-Петербург. Зарегистрировалась как тоже человек, потому что кто-то зарегистрировался как человек, а она вот тоже человек. Санкт-Петербург. Свободно вечером и ночью. Любовь. Алло.
4: Алло.
3: Любовь.
4: Да.
5: Свободно вечером и ночью?
3: Да.
4: Свободно вечер.
3: Свободно вечером и ночью, пишете вы нам. И вы в Санкт-Петербурге, мы вот видим вас сейчас. Вот вы идете, мы сверху с квадрокоптера прекрасно следуем за вашей траекторией. Это радио Чипыльдук.
4: Я вас сейчас включу.
3: Включите нас сейчас?
4: Ага, да.
3: Ну тогда просто пишите, что вокруг. Вот сделайте оборот на 360 градусов, так просканируйте действительность окружающую и скажите, вот вижу, наблюдаю то-то, то-то.
4: А у меня сейчас больно разговаривать, у меня распух язык.
3: А мы чувствуем. Я думаю, что же у нее распухло, почему так трудно разговаривать?
5: А почему у вас распух язык?
4: Он разрезан.
3: Разрезан язык.
5: То есть мы звоним Любови в Санкт-Петербург, а у нее разрезан язык. Достаточно такой какой-то хоррор легкий.
3: Зато вам удобно произносить английский звук the. The.
5: The.
3: The Rolling Stones.
5: Да.
3: The Beatles.
4: The Rolling Stones.
3: Да.
5: Скажите, а вот когда вы планируете восстановиться?
4: Воскрешение снимаю швы.
5: А вот так с языком получилось вследствие чего?
4: Сплит языка.
3: Сплит?
4: Змеиный язык.
3: Ну как? Ужас какой.
5: А, это вы сами себе сделали сплит, это же у нас разделение.
3: Угу.
5: То есть
4: да.
5: Вы сами себе...
4: Нет, в салоне.
5: Вы туда, значит, запузырили какую-то туда поставили, что ли, Сережу? Не Сережку даже, а какую-то Серегу попу такую.
3: Здоровенно.
4: Нет. Он разрезан.
3: Разрезан и зашит. Слушай, у них серьезная страшилка.
4: Да. У моего парня то же самое. И он рядом сейчас, кстати.
3: Это чтобы потом как-то целоваться было интереснее?
5: Да, вот, даже техника, наверное, какая-то. Вы зачем это сделали вот так вот, извините за старперский вопрос?
4: Чтобы ложку держать было удобно языком.
3: Видишь, мы не в тренде. Видишь, как
5: вообще
3: сейчас?
5: Ни разу.
3: Совершенно. Ну.
5: А парень тоже так сейчас говорит?
4: Да. Дайте его.
5: Давайте, конечно. Сейчас сравним, кому удается это лучше.
6: Здравствуйте.
5: И вы тоже в таком состоянии?
6: Конечно. Я должен был на это пойти, она бы одна боялась.
3: Угу. Что, по-моему, они едят плов просто.
5: Да, просто банальный
3: позвонили
5: плов.
3: Люди...
5: И гонят вот такую телегу.
6: Мы пока не кушаем. Мы воду пьем.
5: А, вам же кушать, наверное, еще нельзя.
6: Пока нельзя.
3: А потом можно будет какие-то кашки нейтральные, так сказать, не кислые.
6: А потом можно будет все.
5: А вот сплит головы нельзя сделать вот просто?
6: Вы знаете, можно топором. Но не всем это идет.
3: Но долго срастается.
6: Если срастется...
3: Но у кого срастаются две половинки полушарий, потом ровно в два раза умнее становятся.
5: Скажите, ну а вы можете что-то в этот же такой прекрасный период, вы как-то используете эти эффекты фикции? Записываете песни какие-то, читаете лекции? Что?
6: Молча читаем. Ну, с девушкой вот молча разговариваем посредством блокнотика. В квартире стало тише в разы. Вы даже не представляете, каково это ругаться посредством сообщений.
5: Ну что же.
3: А это что, питерская тема? Вот разводные мосты вот такие, то есть поэтому язык такой тоже расщепленный.
6: Это вообще именно БМЗ, бодимодификация, то есть изменение тела.
5: А это вы начали с языка или уже подходите к концу им?
6: Ну как, рыба с головы, сами знаете.
3: Это начало.
5: Но какие перспективы, что еще можно сплетануть?
3: Как далеко вы зайти собираетесь в этом художественном безобразии?
6: Не знаю, время покажет.
5: Вот это хорошая точка.
3: Но ведь есть некоторые как бы части тела у человека, где уже разделено уже.
5: Может быть, их стоит сшить?
3: Да.
6: Ну, вы знаете, тогда цепочка может нарушиться.
5: Ага, обмен
3: пищевая цепочка, это вот это как это говорится. Мы понимаем, понимаем, да.
5: Ну, тогда мы вам будем звонить уже, когда, наверное... Ну,
3: помочь вам уже будет поздно.
5: Будет уже окончание.
6: Звоните, да? Звоните, я буду рад. Я думаю, вы меня не вспомните, а я вам о себе напомню. Я тот, кто с вами долго-долго разговаривал, когда шел с работы.
3: Ну, мы помним, да.
6: Да, вот.
3: Но мы с вами тогда общались на другом языке, извините за каламбур.
5: И у нас сейчас...
3: Знаете, вот я в детстве лизнул железную ручку двери в какой-то магазин.
6: И как?
3: А мороз был минус 30, и это могло кончиться почти так же, как у вас. Но не вышло.
6: Вы могли стать отличным метрдотелем.
3: Да, ну, уже бы полметра осталось от дотеля от этого.
5: Ну что же, будем надеяться, что все срастется так, как нужно, и вы...
3: Наоборот.
5: А, так, как не нужно.
3: Оно зарубцуется там, но где разрезано. Зачем срастаться-то?
5: Да, но говорить вы будете...
3: Так же.
5: Так же.
6: Ну да, может быть, даже спеть смогу. Угу. Раньше не мог, может быть, смогу теперь.
3: Песню про кобру.
5: Ну что ж, огромное спасибо за такой интересный звонок, фонетический звонок.
3: Да.
6: И вам спасибо.
3: Это очень-очень радикально,
5: вы
3: неожиданно.
5: Вы нас очень хорошо разыграли, и мы будем тоже
3: стараться. И как-то озадачивает. Да.
6: И вам успехов в розыгрышах.
3: Да, на самом деле, просто люди лыка не вяжут. Просто.
5: Спасибо вам большое. Это прекрасный способ.
3: Спасибо, да. Это были любовь. И о вас как напомните?
6: Меня Даниил. Могу вам дать любовь обратно.
5: Не надо.
6: Не надо.
5: У нас заканчивается эфир.
3: Ну, просто мы скажем ей до свидания,
5: да,
3: и все. Дайте на секундочку.
5: Да. До свидания.
3: Да.
6: Сейчас, секундочку.
3: Угу.
5: Писал мне, да.
3: Любовь, да. У-у-у. Если вдруг у вас как-то срастется, ну, в переносном смысле, с Даниилом, и у вас родится там, допустим, Максим, то у него сразу будет уже раздвоенный, сплетованный язык, да?
7: Конечно.
3: Вот, потому что эта операция, она передается по наследству.
7: Да, по крайней мере, мастер это обещал.
3: Угу. Понятно.
5: Дело за вами, что называется. Ну, мы желаем вам всяческих успехов.
3: Ну, здоровья
5: успехов.
3: Мы прежде всего
5: здоровья.
3: Все-таки желаем. Да. И приятного аппетита, как только возможность для этого представится.
5: Счастливо.
3: Счастливо. До свидания.
7: До свидания.

0: Страшничок.
1: Детка, нет, ну в хорошем смысле, конечно. А утром, я сделаю тебе восхитительный фруктовый фреш. И главное, что это утро

0: Это была минутка веб-радио Венгрии на радио Чипельдук.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипельдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

помощь тем, кто хочет сегодня успешно поскрести по сусекам в своих амбарах, в течение следующего часа на нашем радио будет звучать мелодия в стиле «фьюжн».

Стрептококствует микроб, приготовлен зяблик, звуки рвутся из утроб в книге, но нельзя, блин. Заикается фонтан, оторвался хлястик. Тут нельзя, так дай вон там власти по мордасти. Поэт-диссидент Ермолай Ниточкин, Магадан, 1969 год.

Have a good time now. Welcome to Paradise.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапльдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапльдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Джеки Чан на радио Чапльдук.
2: 动作演员寿命是很短的，我已经是一个神话，我自己已经是一个神话，可以，这么多年的还在的站在这边，我希望以后人家看到我就讲成龙是个演员会动作，不是一个动作演员会演戏。
1: Джеки Чан на радио Чапльдук.

throw.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире несвежие новости. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и Илья Ярцев. В этом выпуске...